0: радио Ратвера.
1: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
0: Рация.ком.

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: Едет сестра к брату в гости. Едет сестра к брату в гости. Едет сестра.

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация Кропка.ком.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Двойчі спойлерка Лукашенки на президентських виборах Ганна Конопатская, яка неколі грала роль опозиціонерки, а після 20-го года стала підтримувати дійний режим, обіцяє хуткое узнавлення повітряних зносин поміж Мінськом і Варшавою.
2: По яе словах, Ганна актыўна раз'язджае дымя афіцыйнага Мінска па Еўропе, стасункі Польшы і Беларусі моцна палепшыліся, асабліва ў бізнес-асяроддзі.
1: Ці так гэта? Што думаюць пра такое развіццё падзей у самой Польшчы? Запыталіся ў палітолага Каміля Клысінскага.
3: Даже Джон Коул, очень ожидаемый в Минске, не сможет попасть с первым рейсом в Минск напрямую. У него спрашивали в марте, может, вы помните, когда у него была такая пресс-конференция. После встречи с Лукашенко и одна из журналисток из президентского пула задала вопрос, а может, в следующий раз уже прямым рейсом в Минск? Коул ответил, I hope so, я надеюсь. Но тут только надежда остается, потому что есть санкции, есть конкретные санкции, и не только евросоюзные, американские ограничения тоже не совсем еще внедрены и на практике реализованы. Это технически сложно, тоже затратно. Не так просто возобновить авиасообщения после всех этих событий и на фоне санкций. И с юридической точки зрения, и такой технической, и финансовой. Но я думаю, что госпожа Конопатская поторопилась. Я не знаю, откуда этот оптимизм, что там в кофе добавили, который она там пила. Я просто помню, что в 2020 году, когда баллотировались президенты, может, многие уже забыли, но была такая кандидатка, такой кандидат президента. Она сказала, ну, у меня времени нет, я занята, скоро страной руководить. Ну, как мы видим, руководит кто-то другой. И поэтому все эти заявления госпожи Конопатской я бы так со стороны осматривал и делил как минимум на две части. Такого потепления, даже полупотепления нет. Есть, конечно, желание, чтобы налаживать контакты. Они мне всегда нужны, но это не диалог, это не те контакты и не те разговоры, далеко не те, которые были до 2020 года. Совершенно другой контекст, контекст войны, войны в Украине, гибридной войны, в контексте полного отсутствия, 100% отсутствия прав человека в Беларуси, контекст политзаключенных, об этом тоже не надо забывать. И, конечно, контекст результата вот этих всех факторов, которые я перечислил, значит отсутствие доверия. В такой атмосфере очень сложно говорить про потепление.
4: Каміль, некалькі момантаў усё ж такі я разумею, што можа быць, канешне, яна, як вы слушна заўважылі, паспяшалася, як і з заявамі пра тое, што хутка будзе кіраваць краінай, так і тут, што хутка паляцяць самалёты з Варшавы ў Мінскі наадварот, але пра тое, што могуць аднавіцца пасажырскія перавозкі па чыгунцы, гавораць даўно. Ну, можа, яна пераблытала самалёт з цягніком, то есть вот на гэтым шляху, может быть, что-нибудь робится, не?
3: А если уже серьезно, если говорить про какие-нибудь сообщения, конечно, первым делом, если уже, я еще раз подчеркну, если уже об этом говорить, это, конечно, могут быть сухопутные сообщения. Но это тоже сложно. Пару дней назад наша МВД опять продлила на 90 дней срок запрета для входа, для свободного перемещения в приграничной зоне между Польшей, ну, даже не между, на границе с Беларусью, с нашей стороны. Эти меры, они связаны с миграционным давлением. Я, конечно, знаю, что сейчас его практически нет или оно, ну, минимальное. Но угроза есть, это все повисает в воздухе. Мы знаем, что латвийские друзья страдают сейчас больше всех, и что как бы главная ставка в Минске и Москве, мы все равно считаем, что это совместная акция и Москвы, и Минске, она делается на Латвию, Латвия стала главной мишенью миграционное давление, но это все временно. Мы уже видели разные фазы этого кризиса, этого давления. Была и Литва этой мишенью, были и мы. Прежде всего, потому что самый большой сосед из этих трех стран, и хотели на нас надавить. Меняют тактику, но стратегия остается. Стратегия остается гибридная конфронтация и гибридное давление, провокации, всякое прочее. Я тоже хочу напомнить, что летят шары, эти метеозонды. Это не прекращается. Но даже я как бы в личном порядке, в свободное время, случайно натыкался на эти шары или на разговоры про них. Когда в начале июля на выходные поехали с женой в Августу, есть такой город там близко к Литве и Белоруссии, в этом как бы месте, где сходятся наши государственные границы трех стран. И там мне говорили местные жители, что только что вот один из этих метеозондов упал поблизи Августова. Это не прекращается. И в таком контексте очень сложно говорить про доверие и возобновление маршруток, поездов, электричек. Всех этих вещей, которые, конечно, нужны на любой границе между нормальными, адекватными странами, но не всегда нужны в условиях войны, даже гибридной.
2: То бок, нават калі Мінск з Варшавай захочуць дамовіцца пра ўзнаўленне паветраных зносін, усё ў прэцу ў санкцыі ЕС, працягвае Каміль Класінскі.
3: Это две разные плоскости. Санкции ЕС, они не всегда влияют на нашу политику, не в каждой сфере. Есть вещи, которые остаются в полномочии Варшавы на уровне государства. Ну, так сказать, национальные санкции, так можем их назвать. Есть и национальные санкции, и санкции евросоюзные. И это не только в случае Польши. И у Литвы есть свои национальные санкции, и у Латвии. И я уверен, что отсутствие электрички, любой электрички между Польшей и Белоруссией, это не имеет ничего общего с евросоюзными санкциями. Это наши национальные решения. Это как бы одна плоскость, где решаем об этом мы в Варшаве. Уполномоченные структуры, как минимум. И это зависит именно от безопасности границы, от нашего восприятия всех этих угроз, рисков на границе. И поэтому я говорил про метеозонды, про контрабанду, про риск возвращения мигрантов на нашу границу, которые пока первым делом идут на латвийском направлении. А не говорил про евросоюзные санкции. Евросоюзные санкции мы бы нарушили, например, если бы захотели вдруг покупать белорусский калий или белорусскую нефть, или нефтепродукты. Ну, мы раньше белорусскую нефть не покупали, это дело Германия, в нашем случае это нефтепродукты. Тогда мы бы нарушили и евросоюзные санкции. А электричка – это уже двусторонние вещи. Я полностью не исключаю, я не могу сказать, что 100% до конца этого года мы не возобновим эти железнодорожные сообщения. Но многое зависит от ситуации, от контекста. Любой день может принести нам события, причем очень печальные и опасные события, которые повлияют отрицательно, потому что я прежде всего ожидаю этих отрицательных событий, печальных, а не положительных, и которые как бы затормозят опять положительные процессы. Я говорю, это не случайно. Последние дни в Германии произошли взрывы, разные странные случаи, странные экстренные ситуации. После них власти Германии закрыли консульство в Бонн и культурный русский центр в Берлине. Дом России в Берлине, или как он там назывался, я не помню сейчас. И такое может повториться. У нас был пожар, может, тоже вы обратили внимание, в таком городе Скаржиско-Каменна, где находится завод, производящий компоненты для украинских беспилотников. Эти все вещи не случайные. Это очередные точки фронта, всеобщего фронта гибридной войны, которую ведет Беларусь, ну, прежде всего, Россия вместе с Беларусью.
1: Политолог Камиль Клысінскі рассказал, насколько Польша готова открыть поветренное излучение с Беларусью.
0: Еврорадио. Слухай дома под ковдрой.
2: Далее у программе Еврозум.
1: И все ж, на вошта Лукашенко летал до Путина.
5: Видимо, идет торг.
2: Беларусь может сделать так, как Россия не бомбила Киев. Але есть нюанс.
6: Сам факт того, что он залетел с территории Беларуси, по моему мнению, не говорит о том, что это было злонамеренно и так далее.
1: Сустренимся после музычной паузы и новинок спорту.

0: Евразум.
1: На Еврорадио новини спорту. Совет Міжнародної федерації лижного спорту і сноуборда визначив умови уділу білоруських спортсменів у міжнародних спаборництвах. Для гэтага необхідно підписати декларацію об нейтралітеті і відповідати потребуванням антидопінгового контролю. На зимовых олимпийских гульнях у Италии в нейтральном статусе выступили белорусские лыжницы Ганна Королева, фристайлистки Ганна Гуськова, Ганна Деруга и Анастасия Андреянова, а так само горнолыжница Мария Шканава. Международный союз биатлонистов не изменил позицию относно отхиления белорусских спортсменов. Про это заявил керовник организации Оля Далин. Поводле его слов, решение застается у силе. И он так само подкреслил, что недавнее решение Международной федерации лыжного спорта допустить белорусов до споборництва у нейтральном статусе нияк не поуплывая на позицию биатлонного союза. Далин отзначил, что решение Международных федераций в этом питании не связанное помеж собой. Санкции у дочинений до сборных и клубов Беларуси по баскетболе заховываются. Про это заявил керовник Белорусской федерации баскетбола Сергей Рутенко после поседжения выконкама ФИБА. Поводле его слов, Международная федерация сняла только персональное обмежевание. Теперь белорусские баскетболисты 3-3 могут выступить за замежные команды и набрать особистый рейтинг. При этом белорусские клубы и сборные по-ранейшему не допускаются до международных споборництв, а разгляд питания об снятии этих санкций перенесенный на снежень 26-го года. Белорусский тренер Алексей Бага рассказал, как Барселона отмовила керовникам и тренерам Бате у стажировцы. Поводле его слов, после двух матчей супраць каталонцев 0-5-0-4 Бате накировал у Барселону официальный лист с просьбой принять на стажировку дитячих тренеров, директора академии и специалистов первой команды. У отказ каталонцы пораили не марновать час и гроши. У Барселоне полечили, что методики клуба не подойдут Бате на тему зроуни и назвали використання практикування для Месі, Хаві і Інести непродуктивним для молодих білоруських футболістів. Гэта були новини спорту. Заставайтеся на Еврорадіо.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Калі Путін планаваў у бліжэйшы час напасці на адну з краін НАТО, наўрад ці б ён пра гэта расказаў Лукашэнку, мяркуе палітычны аналітык Арцём Шрайбман.
2: Эксперт нагадвае, што самае блізкае акружэнне Путіна даведалася пра тое, што Расія ідзе вайной на Украіну непасрэдна перад нападам. Лукашэнка можа даведацца пра такія планы толькі ў выпадку неабходнасці аператыўнага ўмяшальніцтва Беларусі.
1: Але прыкмет, што нехта рыхтуецца, няма. І ў канспіралогіі, якая з'явілася пасля апошняга візіту Лукашэнкі да Пуціна, аналітык не асабліва верыць. Сваім меркаваннем Арцём Шрайбман падзяліўся ў размове з выданнем «Карнегі палітыка».
3: Вот сейчас ему рассказали, как Беларусь будет втянута в войну. Ему сейчас довели указания, куда пускать российских солдат, с какого фронта они зайдут в Украину или в Литву и так далее, и так далее. То есть это эти разговоры с нами 4.5 года, даже больше, это не означает, что когда-то они не окажутся близкими к действительности. Да? И если мы верим наиболее алармистской трактовке визита Рэдклиффа, связанной с тем, что готовится какая-то новая эскалация, он приезжал чуть ли не отговаривать Москву, и если эта эскалация действительно против восточных членов НАТО, то тут логично географически, что Беларусь, скорее всего, будет в нее как-то вовлечена. А просто пока у нас, ну, действительно, кроме этих спекуляций, ровно ноль каких-то материальных свидетельств в пользу такой версии. И с точки зрения сосредоточения войск, и с точки зрения всего того, что делал Лукашенко в отношениях с Украиной в последние месяцы, а там такая очень сдержанная, напуганная линия поведения в отношении Украины. И в целом, пока, я не знаю ни одного военного эксперта, серьезного военного эксперта, что в России, что на Западе, что в Украине, который бы сейчас видел у России где-то свободные военные ресурсы, которые можно по щелчку пальцев, без каких-то дополнительных мобилизационных усилий, просто кинуть на открытие нового фронта, будь то через Беларусь или не через Беларусь. Поэтому пока нет материальных доказательств, каких-то свидетельств четких, да, я не могу эту версию брать за базовую в интерпретации, в том числе и поездок Лукашенко. Кроме того, я не думаю, что даже при всей близости этих двух режимов и лидеров, если какая-то эскалация действительно планируется на более отдаленную перспективу, например, на полгода вперед, на год вперед, я сомневаюсь, что Лукашенко поставит в известность так задолго. Это просто небезопасно с точки зрения сохранности этого секрета. Мы довольно доподлинно известно, что даже там ближайшие политические соратники, помощники Путина были до последних дней не в курсе его планов нападения на Украину в 2022 году. Я сомневаюсь, что при таком подходе Путин, там, не знаю, за полгода, за год или за сколько он там может это планировать, сообщал бы Лукашенко в деталях своих планов. Это сообщалось бы действительно уже там, когда было бы необходимо, вот, собственно, оперативное подключение Беларуси. Да? И в таком случае, я думаю, это было бы не единственным свидетельством. Я думаю, мы бы уже видели какие-то другие признаки. В первую очередь, действительно, создание какой-то группировки.
2: І ўсё ж, калі адкінуць канспіралогіі, звязаныя з прыездам у Маскву кіраўніка ЦРУ Джона Рэдкліфа і яго нібыта папярэджанні Пуціну, каб той спыніў нават думаць пра напад на краіну НАТО. Чым можа быць адметная паездка Лукашэнкі ў Расію?
1: Працягвае Арцём Шрайбман.
3: Учитывая давнюю традицию уже в этих отношениях, формат визита, официальный он, неофициальный, рабочий, государственный, не имеет никакого значения для его важности. На самом деле важные вопросы могут обсуждаться и на просто встречах где-нибудь на лыжах, а неважные вопросы могут сутками обсуждаться на заседаниях каких-нибудь госсоветов на максимальных уровнях. Да. Поэтому я бы не смотрел на заявление здесь об уровнях визита. И я бы вообще поместил это в контекст нескольких встреч, которые у Лукашенко были в последние дни. Он с 25 по 30, по 29 даже августа за 5 дней встретился с 3 высшими российскими чиновниками. Сначала в Минск приехал вице-премьер российский Мантуров, который курирует ВПК, как я понимаю, технологии, вот такие вопросы, связанные с промышленностью, с промышленной политикой. Затем уже прилетев в Москву, Лукашенко встретился с Мишустиным, что редко, кстати, происходит, чтобы уровень, ну, как бы главы государства, но с премьер-министром, только когда Мишустин сам приезжает в Минск, такое бывает, а вот когда, чтобы Лукашенко поехал в Москву, много лет не было такой встречи, я проверял. Вот, и затем Путин. И все они говорили об одной теме, без деталей, то есть на всех этих встречах мелькала тема какого-то нового формата или форм промышленной интеграции двух стран, промышленной кооперации двух стран в вопросах микроэлектроники, в вопросах каких-то высокотехнологических производств. Они, к сожалению, никто не выдал детали конкретных проектов, которые могут обсуждаться, хотя Лукашенко сказал, что Мантуров какие-то предприятия посещал в Беларуси. Из этого всего мы можем такой сделать очень гипотетический, но вывод, что, видимо, идет торг. Почему торг? Потому что Лукашенко все-таки встречается на таком интенсивном темпе с разными уровнями российской власти, то есть приходится за что-то торговаться. Торг о каких-то условиях новых совместных промышленных проектах, скорее всего, связанных с российским ВПК на базе белорусской промышленности. Что это может быть, пока рано судить, но просто учитывая вот и цепочку, и заявлений, и встреч, и как они плотно друг с другом по календарю совпали, я бы этим объяснял основной мотив этих встреч. Понятно, что я сложно себе представить сегодня встречу Лукашенко с Путиным, чтобы они там не обсуждали войну. Очевидно, что эта тема всегда проходит красной нитью через их переговоры последних лет. Но конкретно в этот раз кажется, что это было не главное. Я имею в виду именно ход боевых действий, там, успехи или неуспехи России и так далее. Ну, понятно, что Беларусь последние месяцы очень выручает Россию с бензином и вообще топливом. И, конечно же, я думаю, что и модальности этих поставок обсуждаются постоянно. Но там, кажется, нет больших проблем. Просто Беларусь поставляет все, что может, и все. И Лукашенко при любом удобном случае об этом напоминает, видимо, как такой своеобразный переговорный рычаг, что ли. Видите, мы вам помогаем тут, будьте добрее к нам в других областях.
2: Сустрэча Лукашэнкі з Мішусціным запомнілася фразай першага пра тое, што ў Беларусі на поўдні, а ў Расіі на захадзе ёсць агульная праблема, і яны яе вырашаць. Гэта пра што і каму адрасавана?
3: Это попытка играть на аудиторию, с которой он разговаривает с Мишустиным, да, с российскими чиновниками. Если допустить, что такое моя гипотеза про какой-то идущий за кулисами торг по промышленным или другим там технологическим вопросам, она наверна, то кажется, что Лукашенко всеми силами просто он пытается вести торг, как он умеет, да, задабривать собеседника, пытаться ему как-то показать, что мы же с тобой заодно, мы же, у нас общая проблема вот эта украинская. Это понятно, что речь про Украину, да, чисто географически к югу от Беларуси, к западу от России. А что он имеет в виду, там, я не знаю, удары по НПЗ, или он имеет в виду саму войну, или он имеет в виду что-то другое, но по факту он просто пытается показать России, что не надо рассматривать нас как вашего, не знаю, контрагента в переговорах. Мы с вами заодно, и ведите себя с нами, как будто мы заодно, потому что, видите, у нас общая проблема, мы ее вам помогаем решать. Говоря с Мантуровым, затем с Путиным, он напомнил еще про поставки топлива. То есть тоже не случайно он это вставляет, что, видите, мы хорошие союзники, будьте вы хорошими союзниками. А если там немножко погрузиться, он на встрече с Мантуровым ему и Мишустину дал по ордену, вот прямо сейчас. Дружбы народов, да, тоже символично. Поэтому тут видны попытки его как-то вот, знаете, как в поле чудес со своими подарками прийти Леониду Аркадьевичу и положить их на барабан, может быть, рассчитывая, что это в вопросах, о которых идет более интенсивный переговор, более интенсивный торг, это смягчит позицию России. Я бы это рассматривал так. И для него вот эта вот тема про общность интересов, она чаще всего рассчитана именно, конечно, на российскую аудиторию. Он не хочет, чтобы в России восторжествовал тот подход, который уже торжествовал, например, в годы президентства Медведева, такой прагматичный, рыночный, считаем деньги, или как в начале Путина «мухи отдельно, котлеты отдельно», если помните эту фразу, когда в России начинается прагматизация политики по отношению к Беларуси. Вот, он, я думаю, что Лукашенко всерьез опасается, что по мере там остывания российской экономики снова вот такие люди с бухгалтерским подходом к отношениям начнут курировать Беларусь. А чтобы этого не произошло, нужно тянуть повестку обратно. Мы в одном окопе, не забывайте об этом. Вы не можете относиться к вашему товарищу по окопу как к вашему контрагенту в коммерческих отношениях. Вот. Это его основной месседж все 32 года, что он находится у власти.
1: Гэта быў палітычны аналітык Арцём Шрайбман, які паразважаў пра магчымыя прычыны паездкі Лукашэнкі да Пуціна. Еўразум.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Беларусь можа зрабіць так, каб Расія не бамбіла Украіну. Але ёсць нюанс.
4: Сам факт того, что он залетел с территории Беларуси, по моему мнению, не говорит о том, что это было злонамерено и так далее.
2: Сустрэнемся пасля музычнай паузы і навінаў шоу-бізу.

0: Еврорадио.фм.
1: Шоу-биз.
2: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Кажуць, другі сезон серыяла «Джентльмены» Гая Рычы – гэта просто нешта. Працяг гэтай крымінальнай гісторыі атрымаўся яшчэ больш змрочным і непрадказальным, чым першая частка. Асабліва крытыкі хваляць ігру выканаўцы галоўнай ролі Тэа Джэймса. Уже вядома, што серыял працягнулі на трэці сезон, а яшчэ ходзяць чуткі, што да акцёрскага складу далучыцца Меган Маркл, жонка прынца Гары, яны абодва надоечы вярнуліся ў Брытанію. Акцёры серыяла захоўваюць маўчанне на конт удзелу Маркл у здымках трэцяга сезона, але, вядома, у дзень сусветнай прэм'еры журналісты атакавалі іх менавіта гэтым пытаннем. Усі ўхіляліся ад адказу, і толькі Тэа Джэймс знайшоў, што сказаць журналістам. Прынц Гары далучыцца да акцёрскага складу. Ён сыграе аднаго з маіх каханкаў, пажартаваў акцёр. Сёлета праграма Венецыянскага кінафестывалю, бадай што, будзе самай палітызаванай за ўсю яго гісторыю. Так лічыць мастацкі кіраўнік фестывалю Альберта Барбера. У праграме фільм пра медыамагната Руперта Мёрдака і час, калі ён набыў таблоід The Sun, а яшчэ 4-гадзінны фільм пра Ілона Маска. Маска судзіў яго нават не паглядзеўшы і назваў замоўным. І гэта толькі пачатак. Сярод тэм фільмаў, якія прадставяць на фестывалі сёлета, узмацненне іміграцыйнай палітыкі, войны ў Ізраілі, Іране і Расіі, злоўжыванне капіталізма і ўмацаванне аўтарытарнай улады ў розных краінах. Ну і яшчэ навіна. На канале Сепультура і Лайф выступіць галоўны хуліган беларускай музыкі Сергей Пукст. Гэта будзе шалёны канцэрт, які абавязкова трэба паглядзець, каб лепш зразумець беларускі андэграунд і яго адданага героя. Эфір адбудзецца 17 верасня а 8 гадзіне вечара па мінскім часе. Пасля таго, як Пукст пераехаў у Польшчу, ён стаў сапраўднай зоркай. Многія беларусы даведаліся пра яго дзякуючы шоу «Ноч з чалым». Хутка свет пабачыць новы альбом Георгія Дабро, а гэта адно са шматлікіх альтэр-эга Сергея Пукста. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
3: Каб не дапамагаць Расіі атакаваць Украіну дронамі, Лукашэнка не абавязкова мусіць адключыць мабільны інтэрнэт жыхарам на роўлі. Ён можа пагуляць у больш тонкую гульню, перакананы добраахвотнік з пазыўным Крот.
2: Што праўда, Крот тут жа дадае, што для тонкай гульні патрэбна палітычная воля і жаданне Лукашэнкі. Вось што можна зрабіць, цытата.
3: Аператары могуць заблакаваць пэўныя сім-карты, роўмінгавыя падключэнні, дыяпазоны ідэнтыфікатараў расійскіх абанентаў, якія выкарыстоўваюць мадэмы альбо перадачу даных праз канкрэтныя пункты доступу. Таксама можна змяніць параметры прыгранічнага пакрыцця, лічыць добраахвотнік.
2: Надоечы дарадца Зеленскага ў галіне ваенных радыётэхналогій Сергей Бяскрэснаў звярнуў увагу, што расійскія дроны змянілі тактыку атакі паўночнай Украіны. Цяпер беспілотнікі ляцяць шчыльным шэрагам уздоўж мяжы з Беларусію і змяняюць траекторыю, калі памежжа сканчваецца.
3: Вайсковыя эксперты разыходзяцца ў меркаваннях, з чым гэта можа быць звязана і ці дапамагаюць у гэтым расійскаму войску беларускія рэтранслятары.
2: Аднак у любым выпадку ў апошні час Расія пачала яшчэ больш актыўна бамбіць Кіеў і іншыя ўкраінскія гарады, прычым рэактыўнымі дронамі.
3: Чым гэтыя дроны адрозніваюцца ад шахедаў, як у гэты час жывуць украінцы і ці сапраўды ва Украіне рыхтуюць новы ультыматум Лукашэнку, у падкасці «Што гэта было» расказаў корэспандэнт BBC ў Кіеве Алег Чарныш.
4: Вот ты говоришь удары по складам, и сразу приходит на ум, что Украина бьет по складам Wildberries и Озон. Цель этих ударов по Киеву, по пригородам Киева, как ты уточнил, это вот ответ за эти удары украинские, как ты думаешь?
5: Ну, сложно называть ответом то, что происходит уже 5 лет, учитывая, я сам помню, как Россия атаковала в 22-м году складские помещения. Кстати, в той самой миле, вот парадокс, там были уже склады, и тогда же были они атакованы. И все там 5 лет полномасштабной войны Россия атаковала почтовое отделение, какие-то большие там логистические центры. Возможно, не так регулярно, не так активно, Но вот появилось необходимое вооружение, реактивные дроны, которые тяжело сбить. И получается, что вот такая тактика именно атак на такие большие объекты, которые быстро воспламеняются, которые приводят, в общем-то, таким научным, скажем так, последствиям, экономическим убыткам. Эта тактика вот сейчас активизировалась, скажем так. Но она применялась, повторюсь, с 2022 года.
4: Да, но тактика эта, видимо, еще и потому активизировалась, как ты говоришь, потому что у России появилось просто больше и ракет, возможно, крылатых и баллистических, и появились реактивные шахеды, главным образом. А понятно, за счет чего Россия нарастила темпы их производства и за счет чего удается ей осуществлять такие долгие атаки на Киев?
5: Ну, насколько я понимаю из сообщений украинской разведки и просто как бы логически, Россия существенно сократила объемы производства обычных шахедов и переориентировала производство на, в общем, создание реактивных, понимая, что вот реактивный шахед – это фактически дешевая крылатая ракета, которая летит быстро, летит высоко, имеет достаточную, в общем-то, боевую часть там для определенных целей. И, что главное, Украина немножко отстает в создании контрмер, контрсредств, которые бы могли это вот временное преимущество России нивелировать. Вот. Повторюсь, по данным украинской разведки, Россия смогла этим летом существенно нарастить производство реактивных гераний, они же шахеды, и сейчас производит около 3000 в месяц, что уже превышает объем производства обычных поршневых шахедов. То есть постепенно идет замещение, да. Что касается там технических нюансов, то вот эти реактивные двигатели, которые, в общем-то, являются, ну, скажем так, основным, да, усовершенствованием этого вооружения, это, в принципе, легко доступный предмет. Это реактивные двигатели китайского производства, которые можно за 30-40 тысяч долларов купить буквально на там, любом сайте, который, в общем, продает такую продукцию. Но вот, да, Россия, наверное, все-таки в какой-то момент поняла преимущество именно этого вооружения, сделала на него ставку, сделала на него акцент, переориентировала производство на именно такой тип дронов и сейчас пытается по максимуму использовать это окно возможностей. Почему я говорю про окно возможностей? Потому что, ну, очевидно, Украина понимает, как противодействовать реактивным дронам. Повторюсь, процент сбития их остается достаточно высоким, около 80%. И вот закрыть, там, скажем, вот эти там, 15-20% до уже показателей, когда реактивные дроны станут неэффективными, так вот, закрыть эти оставшиеся проценты можно путем создания дешевых контрмер, контрсредств. Прежде всего, речь идет или о дешевых зенитных ракетах, которые уже разрабатываются, и есть там и западные наработки, и украинские, и дронов-перехватчиков. Раньше дроны-перехватчики создавались для атак на обычные шахеды и, соответственно, летели там со скоростью до 300 км в час. Теперь надо делать турбореактивные дроны-перехватчики, которые будут лететь до 600 км в час. Уже есть 4, скажем так, образца, которые, в общем-то, ближе всего подошли к боевому применению. Более того, уже есть сбитие реактивных дронов с помощью дронов-перехватчиков. Остается момент масштабирования, отработки тактики применения, потому что все-таки быстрые цели, такие как реактивные дроны, требуют все-таки немножко другой тактики, чем медленные шахеды, обычные медленные шахеды. Так вот, по моим данным и после общения с производителями и с чиновниками украинскими, все ожидают, что в течение месяца проблема будет решена. То есть удастся создать рабочую модель дрона-перехватчика, нарастить его производство и, собственно, эффективно их использовать против реактивных дронов, не позволять им долетать до Киева, сбивать их еще на дальних рубежах. И, соответственно, там, угроза, которую сейчас они представляют, она будет или нивелирована, или существенно снижена. Но, опять же, время покажет, насколько эти все, скажем так, оптимистические прогнозы имеют право на жизнь и сбудутся ли они.
2: І все ж, як мяркують українські улади, тепер Білорусь допомагає Росії з наведенням цілі по Україні? Чекать нового ультиматуму Зеленського? Протягивая журналиста Олег Черныш.
5: Ну, когда шла речь о ретрансляторах, про которые ты упомянул, и про которые упомянул Зеленский, тогда основная угроза была в том, что шахеды российские летели не так на Киев, это, безусловно, тоже проблема, но на западные регионы Украины с помощью этих ретрансляторов, Житомирскую, Волынскую, Рівненскую область. То есть в этом была основная угроза. Сейчас, насколько мы видим, реактивные шахеды практически не долетают. Были, по-моему, единичные случаи, и то они летели с юга, а не с севера, до западных регионов Украины. То есть мы можем предположить, что эти трансляторы все еще не работают. Но, как отметил советник президента по технологиям Сергей Бескреснов с позывным «Флэш», реактивные дроны при заходе в сторону Киева летят максимально близко к белорусской границе. И, по его мнению, это связано с тем, что они являются управляемыми в онлайн-режиме, но управление ведется с помощью вышек мобильной связи, расположенных в Беларуси. Это немножко другая технология, чем была с ретрансляторами. Это обычные вышки мобильной гражданской связи, которые российские дроны используют для управления. Его мнение таково, что именно поэтому они прижимаются к белорусской границе. Более того, спикер воздушных сил Украины Юрий Игнат сказал, что 30 августа один из дронов залетел буквально с территории Беларуси и в направлении Киева. И является ли это, скажем так, подтверждением того, что Беларусь помогает активно России в использовании реактивных шахедов? Не уверен, скажем так. Дроны пересекают, там есть такой небольшой участок границы, где белорусская часть территории заходит достаточно глубоко в сторону Киева. Это вот в районе Припяти, Чернобыля, Славутича, там такой есть небольшой вырез на территории. И вот там часто бывают дроны пересекают формально белорусскую границу и входят на украинскую территорию. То есть у меня пока что нету данных, я так понимаю, что у украинской власти нету данных, что Беларусь активно предоставляет свое воздушное пространство или тем более предоставляет какие-то технологии, в том числе и трансляторы, для того, чтобы Россия с помощью реактивных дронов атаковала Киев. Мне кажется, если бы такая ситуация была, то, наверное, украинская власть бы опять публично подняла этот вопрос. Повторюсь, ситуации залетов с территории Беларуси достаточно часто случались и раньше. Всегда надо смотреть, какой был там маршрут, насколько глубоко с территории Беларуси залетел дрон. Сам факт того, что он залетел с территории Беларуси, он еще не, по моему мнению, не говорит о том, что, в общем-то, это было какое-то там злонамеренное и так далее. Но вот по поводу мобильных вышек, да, есть такое мнение, что именно мобильные вышки связи на территории Беларуси позволяют России использовать реактивные дроны в онлайн-режиме. То есть в чем тут опасность? Они летят не по заданным координатам, а оператор может, к примеру, атаковать движущуюся цель, это там локомотив, я не знаю, какие-то грузовики и так далее. То есть в этом главная опасность.
4: Да, и я так понимаю, что точно такую же технологию могла бы использовать Украина для того, чтобы наносить удары по пусковым установкам в России. Эта идея обсуждалась, по-моему, уже все лето. И даже вроде украинцы Илона Маска просили, чтобы в этом помогли Старлинки, да. Но, кажется, американцы не приняли политического решения, чтобы это разрешить, а Маск вроде, судя по публикациям западных СМИ, был не против.
5: По данным источников американских СМИ, пока что власти США не предоставили

0: в онлайн-режиме, то есть в ручном управлении. Но использование Starlink, точнее разрешение на использование Starlink на территории России позволило бы, например, ударным беспилотникам украинской армии атаковать в ручном режиме объекты в Москве, в Петербурге и так далее. То есть это был бы совсем другой уровень угрозы для России. Но пока что, повторюсь, политического решения, насколько нас информирует американская пресса, в Белом доме не принято.
1: Ви слухали журналіста BBC з Києва Олега Черниша, і він порозважав про те, чи допомагає Білорусь Росії атакувати Україну і чим Ілон Маск мог би моцно допомогти українцям.
2: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
1: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
2: А сённяшні выпуск скончаны.
1: Беражыце сябе.
2: Пачуемся. Пачуемся.

0: Раніца з рацією.
1: 31 хвилина на 8 у Беларуси, на годину ранее у Польши. И слово про надворье на белорусско-польском помежье. В облачно, с опадками дождю, 14-15 градусов на термометре уже, максимально днем до 19 градусов тепла. Ветер полднево-заходний, 3 у порывах до 8 метров за секунду, атмосферный тиск ниже за норму. И она запольская, новины бизнесу и финансов.
2: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. Экспорт Беларуси вырос, але гандаль товарами пайшоў у минус. Знешні гандаль товарами Беларуси за студень-ліпень сёлета вырос, аднак імпорт по-ранейшаму перавышаў экспорт. У выніку сальда знешняга гандлю засталося адмоўным. Так, за 7 месяцаў года оборот знешняга гандлю товарами склаў 59,5 мільярдаў даляраў. Экспорт вырос до 28 мільярдаў, гэта плюс 23%, і імпорт павялічыўся до 31 мільярда даляру, гэта плюс 19%. Але ў выніку розніца паміж экспартам ды імпартам склала амаль мінус 3 мільярды 100 мільёнаў даляраў. «Газпром» не отмовился от плана будовать у Беларуси завод по вытворчасти звадкованного природного газу. 3 года тому стало вядома, что «Газпром» плануе наладить у Беларуси вытворчасть звадкованного природного газу. Про то, на каком этапе теперь находится этот проект, рассказал министр энергетики Беларуси Денис Мороз. У приватности, кажа ён, теперь обмерковывается место, где может повстать завод. Иншие подробязности покуль не раскрываются, але у наиближе в ближайший час чакается подписание официальных контрактов. Ранее меркавалася, что основным спажыўцом звадкаванага газу стане техника МАЗа и БелАЗа. А кроме того, звадкаваны природный газ збіраліся выкарыстоўваць для заправки автомобилей на трассе М1, якая злучае Берасте и Москву. Эксперты оценили шкоду сусветной экономицы от природных катаклизмов. Стихийные бедствия будут наносить урон сусветной экономицы прикладно на 450 миллиардов долларов что год. Про это пишет Financial Times со посылкой на доследование компании по моделированию рызык Вериск. Рост магчимой шкоды в ближайшие годы эксперты тлумачат изменой климату, поширением городов и подорожанием будовництва. При этом страховальники скорбят рачаюць пакрыццё рызык, хоць іх страты і так застаюцца высокімі. Мяркуецца, што без страхавога пакрыцця застанецца 62% страт. Гэтыя выдаткі панясуць уладальнікі жылля, кампаніі і дзяржавы. Раней паведамлялася, што эканамічныя страты еўрапейскіх краін ад пажараў ды анамальнай спякоты сёлета перавысілі 3 мільярды еўра. Уладальник бренду Zara плануе створить тканины из отходов от вытворчасти пива. Испанская группа Inditex, якая володая брендом Zara, подключилася до доследчей инициативы по створению тканин из отходов пивоварной галины. Программа реализуется совместно с Массачусетским технологичным институтом. Каждый год у процессе вырощивания и перепроцовки хмелю застаются незапотребованными великие объемы листья и стяблин. Адмыслоуцы збираются створить способы их перепроцовки у текстильные волокна те натуральные фарбовальники, вырабить узоры материалов и проанализовать их уластивости. Так само яны плануют поравнать экологичный след такой вытворчести на фоне традиционных текстильных рашенняў. Курсы валют у Польши – доляр 3 злотые 73 гроши, евро 4 злотые 33 гроши. У Беларуси – доляр 3 рубли 6 копеек, евро 3 рубли 55 копеек, 10 польских злотых – 8 рублей 20 белорусских копеек. До встречи у черговым огляде экономичных новин.
2: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

жаркий вечер, спускается и Питер, робится як склеп. Волоцужный пес только лапу вытер об мой несмачный хлеб. Мне тут не спится, тут спится не выходит, моя зигзица за и гора выходит, час спыниться, сумбоком не выходит, а

клетка. Город вызвером отрученный зарой. А я в рулетку гуляю с револьвером, гребаный герой. Варятею я от образы кровной сгубил надею, с надеждою.

0: Радио.
1: Рація. Раніца з рацією і прикладна 5 хвилин про життя білоруської діаспори у Європі, а докладно у Швеції. Неформальні зустрічі по вивченню білоруської мови, збір фінансів на допомогу політв'язням, проведення буйних політичних акцій та важних подіяв. Гэтымі накірунками живуть представники білоруської діаспори у Швеції, каже білоруська громадська діячка Ірина Лундгрен.
2: Ну, во-первых, как бы в Швеции, если начинается лето, то это каникулы. Сами люди разъезжаются везде по своим там местам силы, кто на дачу, кто за рубеж. И поэтому где-то в июне, в середине июня все заканчивается, и в середине августа, в конце все опять начинается. Поэтому летом практически ничего такого не произошло. Ну, конечно, вот сейчас вот мы вернулись, повестка вся осталась та же, какая была для белорусов. Вот 6 лет недавно было, после нашего вот этого массового первого протеста в истории. И как бы очень много публикаций в Фейсбуке было, люди выходили тоже на небольшие такие манифестации. Я знаю, что точно в Стокгольме вот это было. А в Гетеборге у нас там как бы все было в интернете в этом году. В прошлом году было арт-кафе, такое мы организовали рисунки. Я вот вспоминаю, в прошлом году мы рисовали вот даже за решеткой вот была, рисовали людей за решеткой. Вот тогда еще наша Бабарика, потом мы Маша Колесникова, да, вот я помню еще я ее рисовала. Она сидела за решеткой, и вот типа свободу. И вот очень радостно, что как бы вот часть людей освободилась, но еще есть за что бороться. Как бы всегда есть что подсветить для Швеции, чтобы не забывали тоже здесь, что у нас еще все пока продолжается, еще люди есть, сидят, которые в тюрьме.
3: Угу. Подтримка политвязня, очень актуальный для вас таки накерунок працы.
2: Ну вот мы собираем наш вместе с Стокгольмом и даже на всю Швецию, такое вот у нас есть такое белорусы Швеции, такое вот есть группа, и вот мы собираем деньги, а потом голосуем, куда эти деньги пойдут. И в голосовании обязательно есть такой пункт помощи политзаключенным. И как бы иногда выигрывает этот пункт. Мы собираем где-то от $500 до 1000. Вот так вот ежемесячно. Вот такую вот акцию проводим. То, что люди только освободились, пока еще очень все неустойчиво у них, безусловно.
3: Культурніцькія ініціативи по самоідентифікації, мовні зустрічі, чи є такі накірунки діяльності?
2: Ну вот, к сожалению, я вот сама пока еще говорю, в смысле, для меня проще говорить по-русски, а вот надо уже учить белорусский, безусловно. Но есть вот, приехали люди, я знаю, в Гетеборг, они ходят на наши мероприятия, и они говорят чисто по-белорусски. Я пытаюсь с ними размовлять. И вот была даже такая вот задумка, как бы провести литературный вечер. В прошлом году мы приглашали одного нашего известного белорусского письменника, писателя из Стокгольма. Он приезжал, вот у нас такой был белорусский вечер поэзии. И вот, ну, нам можно подумать в этом году тоже. Ну, как-то, да, у нас как-то больше такой интернациональный союз, и тоже украинцы, белорусы, русские, из Узбекистана, люди, потом Киргизия, Казахстан, даже Калмыкия. Вот, и поэтому как бы объединяющий язык русский. Гетеборг не такой очень большой город, но как бы такие задумки есть, и есть люди, которые очень хорошо говорят по-белорусски, их становится все больше и больше. Может быть, когда-нибудь одно из последующих интервью с вами я уже буду вельми добро размовлять по-белоруску.
3: А калі кажем про ресурсную частку, то наколькі легко збирать зараз ахвяраванні на бягучую дзейнасць, і ці мясцовые улады ідуць на сустрач, спрыяюць у гэтым пытанні?
2: Безусловно, но пока мы живем только на донаты, мы не получаем никакого финансирования от наших коммун. Но как бы вот если ты печатаешь что-то в Фейсбуке или представляешь анонс, то, конечно, откликаются очень сильно шведское общество положительно. В основном еще же мы помогаем тоже украинцам, вот мирным людям мы собираем помощь, медицинские принадлежности, памперсы отправляем мирным пожилым людям, бедным в Украину, в Харьков. Тоже шведы. Вот шведская поликлиника прям поддерживает очень сильно вот это вот, как бы вот эту инициативу.
1: Як адзначыла Ірына Лундгрен, беларуская дыяспара ў Швецыі актыўна атрымае беларускую павестку. Суполка пастаянна ладзіць акцыі салідарнасці, працуе з мясцовымі палітыкамі і дапамагае адзін аднаму ў побытавых і легалізацыйных пытаннях.

0: раніца з рацією.
1: А на годиннику уже полова на девятую в Беларуси, полова на восьмую в Польше. На белорусско-польском помежже в облачно махчимые опадки дождю. 15-16 градусов на даденный момент днем, не шмат выше и ртутный слупок, бо до 19 градусов у тепла прогнозуют синоптики. Ветер полднево-заходний, 3 в порывах до 8 метров за секунду, атмосферный тиск ниже за норму. Анна Шайковская и афиша на сегодня.
2: Афиша. Культурное житё региона сегодня.
3: Белосток и Подляшье.
4: 4 вересня, п'ятниця. У Белостоку відбудеться вечірина пам'яті Сократа Яновича до 90-ї з дня народження письменника. Організатори пропонують звернутися до слов і думок Сократа Яновича, до розмов про культуру, літературу і наше поміжжя. Побачите фрагменти документальних фільмів і протягніть розмову у духу білоруського триалогу. У дискусії, яку проведе Катажина Савіцька-М'яжинська, возьме судил Левон Барщевский, Малгожата Дмитрук, Леонид Тарасевич и Микола Вауранюк. Музычную атмосферу вечера створить Скейн. Сократ Янович шмат годов был связан с тыдневиком белорусов у Польши Нива и белорусским литературным объединением Беловежа, займался громадской и политичной деятельностью. У опошние 10 годзи его родный дом у Крынках, ведомый как вилла Сократес, стал важным местом сустреч белорусской интеллигенции, письменников, мастаков и навуковцев. Початок сустреча в 18-й године у клубе «Змена климату», что по улице Варшавской. Увоход вольны. У центра имя Людвига Заменхофа у Белостоку открыется выстава «Не цацки» Петра Рогалинского. Мастак выкористовывает потенциал, схованный у народных цацках, как почать диалог с сучасностью и доследовать темы, которые резонансуют с дорослой аудиторией. Выстава складывается с больше чем 50 скульптур, инсталляций и артефактов, сделанных из таких материалов, как драуляные бельки, галинки, каваные элементы, фрагменты сельскохозяйственных приладов да иншее. Эстетика и неопрацованность этих новых форм выкликают ассоциации с архаичными предметами, смещенные у новые контексты. И они закрывают важные человеческие проблемы. Гэта символичный трактат про тяжкости повседенного життя, кахание, одиноту, смерть и пошук сенсу життя. Вернисаж выставы «Не цацки» Петра Рогалинского у центре имя Людвига Заменхофа у Белостоку почнется в 18-й године. Выстава будет працавать по 29 листопада. Бышки, козы и павуки. Або народная культура прас объективы Марты Анкерш. Семятицкий центр культуры запрошает на выставу фотографий и мастерства лауреата у премии имя Оскара Кольберга за заслуги перед народной культурой. На выставе представлены портреты народных мастеров, створенные Мартой Анкерштейн, а так само их працы, скульптуры, текстиль, фигурки, корунки, великодные яйки, драуляные цацки и самые титульные бышки, козы и павуки. Выстава присвящена людям, которые культивуют региональные традиции и передают их будущим поколениям. Фотоздымки были сделаны в домах, садах, полях и лугах. Показывают мастаков за працей с инструментами и в региональных костюмах. Выстава будет працевать по 29 вересня у Семятицким центре культуры. 6 фестиваль «Рака огня» у Василькове. 4-5 вересня у зоне отпочинку Ципель у Василькове на Раце Супрасе удельники фестиваля будут змагаться за звание майстра огню. У всех удельников чекают майстер-классы по жонглерству, дитячие забавы да иншие аттракционы. Головной подеей фестивалю является споборництво по огневых танцах – фаер-шоу.
2: Афиша. Культурное життё региона сегодня.
3: Белосток и Подляшье.
2: Слухай нас в интернете. Рация

0: Політхіт з Віталем Циганковим.
1: Украіна почала операцію, яка повинна зробити російське небо настільки небезпечним, каб заміжні авіакомпанії перестали льотати в Москву. 1 вересня Владимир Зеленский попередил авиакомпании страховальников, что российское небо становится небезпечным про взрост колькости украинских беспилотников. При этом он подкреслил, что Украина не ставит за мету атаковать громадянские самолеты. Задача иншая. Коли над Москвой, Санкт-Петербургом да иншими городами регулярно з'являються украинские дроны, авиакомпании сами повинны улишивать эту ризику. Российское небо фактично будет закрываться. Война, якую почала Россия, закрывая ее небо, заявил Зеленский. Последовательность деяния Украины бедовочная. Спочатку отбывается один напад, аэропорт закрывается на годину. Потом другие на несколько годин. Потом такие ситуации становятся регулярными. Авиакомпания начинает отримывать затримки, переносить рейсы, платить больше за страхование. После этого возникает простое питание, на во что на огу летать в Москву, коли есть больше безопасные маршруты. И это уже бьет не только по авиации. Москва может стратить частку своего значения как международного транспортного узла. Замежные пассажиры могут выбирать Стамбул, Дубай, Доху, те иншие транзитные центры за место перелету праз Россию. Украина одночасово вывела это питание на международный уровень. Киев звернулся до Международной организации громадянской авиации с закликом рекомендовать державам не допускать громадянские полеты над Россией. ИСАО само не может просто закрыть российское небо, але ее рекомендации могут мощно уплывать на решение авиакомпаний и страховальников. Ці спрацює гэтая стратегія Києва? Поводле Moscow Times, у московських аеропортах після заяв Зеленського уже затримали або адмінілі амаль 80 рейсів. Для Росії гэта доволі неприємна перспектива. Країна отримує ситуацію, коли війна поступово перестає бути тільки проблемою фронту і особних об'єктів тилі. Яна починає впливати на нормальне функціонування одного з самих важливих елементів держави – громадянської авіації. Мета операции Киева повинна стать не только порушение поветренных взносин. Украина различивает заливать российских чиновников, олигархов и инших заможных прихильников Путина от замежных маршрутов. А стратегичной метой Украины застается повеличение кошту протягу войны для Кремля, как наступство войны все больше отчувались и шараговыми громадянами, и российскими элитами.
0: Політика з Віталем Циганковим.

дымит усливые порты, горы заросли темно-зеленой растительностью. Раз-пораз корабель припынялся у портов, и мы знакомились с новыми людьми. Один из таких

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 9 в Беларуси, 8 в Польше.
3: Ночью в районе российского города-курорта Сочи прогучала серия выбухов. Курс доллара до белорусского рубля обновил максимум с початку 2026 года. У Амстердаме рыхтуют масштабную акцию солидарности с белорусскими политвязнями.
2: С новинами Владимир Лапцевич.
3: Почнем с подей российско-украинской войны. У России у ночи на 4 вересня Сочи, Адлер и федеральную территорию Сириус атаковали беспилотники. Российские улады подтвердили пожар на нафтобазе и пошкоджение жилых домов. Аналитики меркуют, что еще одной целью был российский дивизион супротиповетренной обороны. Жыхары Сочи поведомили про ночные шматлики выбухи, после яких у нескольких местах возникли пожары. Высокий слуп полымя над нафтобазой был башен за несколько километров. Пошкоджено шкленне у некалькіх жилых домах и будинках. У особных выпадках узнікли узгаранні, якія оперативно потушили. Так само отбылось узгаранне на территории нафтобазы, поведомил оперативный штаб Краснодарского краю. Особно пожар узник каля поселка Сируюс на мяжи с Абхазией. Выдание Астра проанализовало відеовідавочцаў и вызначило, что у гэтым месцы знаходится позиция российского зенитно-ракетного комплексу С-300 або С-400. Украинцам няма куды отступать. Яны обороняют уласную землю. Тому рашучасцю войскоўцаў не поменшила. Больш за тое, усё больш боевых дзеянняў зараз пераносится непосредно на российскую территорию, кажа львовский судья, юрист Юрий Чапко.
4: Втома накопичується, да? все більше, все довше і довше ця війна триває, вже понад 4,5 роки. Але рішучості точно не зменшилося, нам нема куди відступати, ми свою землю захищаємо, своїх людей, своїх жінок, своїх дітей, свої міста. Ми будемо стояти вперто, тут немає бути ні в косу в ньому.
3: Полномасштабная война России супраць Украины идет уже больше за 4,5 года. Поводле звестак ААН, эта агрессия забрала жизни тысячи мирных громадян, а агульные страты войскоўцаў с обоих боков вымираются сотнями тысяч. На тему экономики. На торгах белорусской валютно-фондовой биржи 3 вересня доллар подорожал до 3,792 рубля, або прикладно на 0,34%. Это самый высокий курс американской валюты у 2026 годе. Характерно, что летось курс доллара подымался до такого узровню амаль год тому, 11 вересня, и складал 3,841 рубля. Белорусские банки скупляют доллар у среднем за 3 рубли 7 копеек. Больше за все за американскую валюту дают у Белгазпромбанку и БНБ банку 3,78 рубля. У свою чергу купить доллар можно у среднем за 3 рубли 9 копеек. При этом некоторые банки усталявали курс продажу на узровне 3 рубли 10 копеек. А вось Белинкас Групп изусим установила курс продажу американской валюты у 3,125 рубля. Анонсная информация. У Амстердаме рыхтуюць масштабную акцию солидарности с белорусскими политвязнями. Про это поведомляя правооборонший центр «Весна». 19 вересня на знакомитой верфи НДСМ запланованы масштабный перформанс под назвой «Удар по тишине». Организаторы плануют собрать каля 1200 человек, каб супольно выступить у подтрымку людей, якія застаются за кратами у Беларуси по политичных мотивах. Автор проекта, медиамастак и куратор Максим Тыменька пропонуе удельникам апрануть кордонные маски с тварами реальных белорусских политвязнев. Выкарыстовываючи простые бытовые предметы, каструли, ведры, бляшанки, тивешки, як импровизованные ударные инструменты, люди створать супольный гуковый ландшафт. Гэта стане символичным голосом для тых, кого спрабуют змусить молчать у турмах. Больш новинов на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск праз гадзіну.
0: Радио «Рация». Гэта были новины. А зараз надворье.
2: У нашем помежном регионе воблачно и с западками дождю, максимально днем 18-19 градусов тепла. Ветер паўднёва-заходний, 3 в порывах до 8 метров за секунду, атмосферный тиск ниже за норму. Вечерами ночью воблачно, ближе до полночи знов дождь, а температура 15-16 градусов со знаком плюс.
0: Радио «Рація». Перше трансграничне радіо ФМ.

0: Трамп, скажем так, свой особливый вельми лидер, у его аллергии на диктаторов нема, и он там и с Кимом полночно-корейским хочет сустракаться, и он и с товарищем Си готовы контактовать. Тому Лукашенко так само нечем ему приглянулся, и вот теперь тримается за эту удачу, которую он споймал за хвост. И мы бачим, что это имкнение до великой угоды, так званой, и оно застается у ободвух боков. Иншая речь, что Лукашенко сподевался с допомогой Трампа еще и протиснуть Европу. Тут самый такий яскравый пример – это калий. Американцы сняли из его санкции, але все одно транспортовать его самым выгодным шляхом по Литовскую Клайпеду, чи там проз Латвию, в свой час проз Венспилс, например, так само транспортовался белорусский калий. Сегодня такой махчимости нема, потому что дейничают европейские санкции, дейничают национальные санкции той самой Литвы. Мы ведаем, что Державный департамент США рассылал листы у Вильню, Варшаву, Киев, с просьбой разглядеть махчимость транзиту белорусского калию, але политики этих краин, керавництво этих краин або вогуле не отреагировало, або отреагировало отмовно. И тут варто сказать, что пока идет война во Украине, а большесть санкций на Россию и на Беларусь минавито накладено с этой нагоды, то сподеваться на то, что Европа изменит свою линию, вельми тяжко. И тут пытание в том, насколько штаты могут натиснуть на той же евразвязи. И он опошним часом демонстрирует так само характер, и он на себе взял в значной ступени клопот допомоги Украине, уведение войны. И таким чином, не факт, что вы сведаете, это уявление белорусского керавництва, и они дочинение в заходнем свете на свой копыл примирают. Як тут батька загадал, и все берут под козырок. Они думают, что и в заходнем свете, вот Трамп загадал, и все взяли под козырок. Как мы бачим, там все ж таки политика более складанная. Хотя штаты могут натиснуть на ту же Литву. Для Литвы вельми деликатное питание – это присутность войсков американских, у приватности на их территории. Это, певная, гарантия от нападу с боку России. Тому тут махчимый тиск, махчимый некие измены ситуации. Але снова же я вернусь до своей головной тезы. Покуль идет война, я думаю, что Европа будет триматься твердой позиции санкционного тиску на Беларусь, как на краину соагресса.
1: Каже наш суразмовца, политичный аналитик информационного агентства «Позерк» Александр Кваскоўский, цікава свідчыць про змены политики? Не. Хоть и перамовы с американцами идут, улады у Минску далей тримают высокий уровень своей репрессивной политики. Сегодня на этом ставим кропку. Рексам запрошую заходить на нашу сторонку у интернете rc.com. Там больше новин в народной мове. У Беларуси сторонка заблокованная, тут да поможе VPN. Слухайте нас у FM просторы, да на сайте. До новой встречи. Улады Гриневски. Бережите себе и близких.
2: Воскресенье вечер.
3: О главном в стране и мире главный эфир.
4: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
5: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
6: У эфиры трансграничная радиорация.

Чикаго, на хвалях белорусского радио Рация, 98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берестем, Белая Подляска, наш сайт рация.com. Приветствую всем, кто может только-только до нас долучился. Традиционный час нагадать про надворье. Сегодня у день тут на белорусско-польском помежже похмурно с прояснениями. Местами короткочасовые дожди, махчимы навальницы. Температура по ветру от 18 до 20 тепла, ветер паудньово-заходний. От слабого до умеренного, атмосферный тиск ниже и за норму. Ну а про то, что чакая Беларусь в плане надворья на выходных да и у понеделок, про это традиционно не узабавя, да, чакайтеся.

Бой Джордж на хвалях белорусского радио «Рация». Обещал вам рассказать про то, что чекает Беларусь в плане надворья на выходных, да и у понеделок. Калі ласка, поводле белорусских синоптиков, завтра, у субботу 5 вересня, ночью умовы надворья у Беларуси будут вызначать атмосферные фронты с Заходней Европы. Днем неустойливая поветренная масса. Пахмурно, днем с прояснениями, у ночи часом дожди, по полуночной полове республики дожди моцные, днем на большей части территории короткочасовые дожди, в особных районах навальницы. Ветер заходний умеренный, у многих районах моцный, порывистый. Температура поветра минимальная ночью от 11 до 17, а максимальная днем от 15 по полночи до 23 тепла по полдни краины. Атмосферный тиск у ночи будет падать, а раницей и днем расти. У неделю 6 вересня добьется уплыв фронтальных поделов и неустойливых поветренных масс со Скандинавии. Похмурно с прояснениями, на большей части территории Беларуси короткочасовые дожди, у особных районах навальницы. Ветер заходний, полночно-заходний порывистый, ночью местами, а днем у многих районах моцный порывистый. Температура поветра минимальная ночью от 7 до 13, а максимальная днем от 14 до 20 тепла. У понеделок 7 вересня умовы надворья у Беларуси у основным будет вызначать в область повышенного атмосферного тиску. Только ночью по полночному сходе республики заховается уплыв неустойливых поветра масс. Зменливая хмарность чакается, пераважно без ападков, только ночью местами по полночному сходе республики магчимы короткочасовые дожди. Ветер полночно-заходний умеренный, местами порывистый. Температура поветра минимальная ночью от 5 до 10, а максимальная днем от 15 до 22 тепла.

Сегодня 90 годов с дня народжения письменника Сократа Яновича. У Гародні взимку плануется чинить аэропорт. У Клайпеде при перегрузке нелегальных цигарет затриманы белорус. Про это да про иншее. Вот уже литерально про 8 хвилинок на хвалях белорусского радио РЦ расскажет Владимир Лапцевич. Варто дочакаться.

Санах на хвалях белорусского радио рация 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, наш сайт рация.com. Привитание усим и традиционный час нагадать про надворье. Нагадываю, на сегодня у день тут на белорусско-польском помежже похмурно с прояснениями. Местами короткочасовые дожди, а максимы и навальницы. Температура по ветра от 18 до 20 тепла. Ветер поуднево-заходний от слабого до умеренного. Атмосферный тиск ниже из-за нормы.

Fool's Garden на хвалях белорусского радио рация. Ну а недзе про полгодинки там плюс-минус я изнову распачну гортать сторонки музычного календара в рамках программы «Кола Дён с бородой». Будем снова сгадывать добрых людей музычного света, которые народились в такие же день у самые разные годы. Не добрых людей. Так само будем сгадывать шамуне, так само люди. И сегодня нас с вами чакают Эдуард Хиль, а так само гурты Quicksilver Messenger Service, The Pretenders, Wasp, Soundgarden, Halford, Ханой Рокс, Сепультура, да и Radiohead. Долучайтесь, будет цікаво и музычно разностайно, обяцаю. 14.10 это белорусский час, 13.10 это час польский, программа «Кола Дён с бородой». Запрашаю.

Сегодня 90-х годов с дня народжения письменника Сократа Яновича. У Гародні узимку планують чинить аэропорт. У Клайпеде при перегрузці нелегальных цигарет затримана Беларусь. Про это и про іншее. Вот уже литерально про 8 хвилинок на хвалях белорусского радио рация расскажет Владимир Лапцевич.

98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берестяды, Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 4 вересня 1963-го народились два довольно ведомых музыки. Бобби Джарзенбек, американский бубнач, ведомый по праце с Себастьяном Бахом, Робом Хелфордом, гуртами Iced Earth, Demons and Wizards, да и иншими. И у той самый день убачил свет Сами Яфа, финский музыка, наибольш ведомый у якости бас-гитариста гурта Hanoi Rocks. Добрая нагода послухать одразу две песни. Спочатку Хелфорд с уделом Бобби Джарзенбека, а потом Hanoi Rocks с Сами Яфой. We'll be right back.

0: Радиорация.
1: Беларусь съезжает, молодь, это абсолютно разумело.
2: С бок новых уладов Польши есть абсолютное разумение важности захования правов белорусской этничной меньшинства.
3: Визит с подарами президента Светланы Тихановской в Варшаву.
0: Радиорация. Мы

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 15, у Польши 14 годин. У беларусаў з'явіўся сервіс па простаму пошуку так званага экстрэмісцкага контенту. Прадстаўнікі Трампа прыедуць у Кіеў і Москву. Расія пераўзброєвається хутчэй, чым Європа, лічыць ірландскі прэм'ер. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. Пачнем з навінкі сярод сайтаў, якая ў цяперашніх рэаліях вельмі карысная людзям у Беларусі і не толькі. Цяпер беларусы змогуць у адзін клік шукаць сабе ў шматтысячных спісах экстрэмістаў, а таксама правяраць, ці не стала раптам чарговая старонка, на якую яны падпісаны, экстрэмісцкімі матэрыяламі. Такі сервіс зрабіў беларускі праграміст, AI-асветнік і блогер Алексей Картыннік, больш вядомы як IT-барада. Ліст незалежны не офіцыйный проект с открытым кодом для пошуку одразу по двух официально опубликованных экстремистских списках Беларуси. Республиканским списе экстремистских материалов, які формуются на подставе судовых рашэнняў, а так само пераліку экстремистских формаванняў, які МУС и КДБ пополняют кожны тыдень. Канал створаны, каб не доводилось открывать сайты державных органов и самостоятельно переглядать тысячи записов после кожного обновления, поведомляя Алексей Картыннік. С допомогой сайту можно литерально у один клик проверить назву сторонки у соцсетках, тип прозвища. Додайте свой ник, назвы каналов, посылки, имены, увядите у пошук и натисните «Сошить». При кожном открытии сайт проверить их и покажет, ти з'явилось нечто новое. До інших тем. Человеку вельми важно дать отчувание, что его нехто трымая за руку. Каже менторка волонтерской организации «Допомога» и белорусского замка у Вильни спадарня Татьяна, якая шмат годов працуя с былыми политвязнями и утекачами с Беларуси.
3: Первое, что человеку важно, когда он вырванный абсолютно с коренями с того места, где он был, это обдымок и теплое слово, теплый позерк, это самое главное. И я завсёду сгадываю той момент, когда я приехала в Литву, и первый человек, практически, который меня обнял, была Наталья. И я спробую особисто завсёду передать это чувание тому человеку, за яким маю контакт в межах допомоги.
2: Поводле Татьяны допомога, это найперш люди, которые помогают одно одному.
3: Каждый человек, который отримал допомогу, практически там, на наступный день, он может умовно зменторить для кого-то іншого. И когда мы говорим про людей, которые живут в замку, то они одно одному как раз самая великая поддержка. Особенно, когда говорить про политвязнів, которые были в однольковых умовах, которые теперь тут на воле будуют свои стосунки с уликом того досвіду, который у них был.
2: Нагадаю, волонтерская организация «Допомога» у эту субботу 5 вересня отзначає шестигоддзе своего існавання у беларускім замку у Вільні святочной імпрэзай. Яна пачнецца о 2 гадзіне. Чакаецца вялікая колькасць разнастайных актыўнасцяў. До міжнароднай інфармацыі. Прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі распавёў, што чакаюцца візіты прадстаўнікоў прэзідэнта США ў Кіеў і Москву. Паводле яго, сустрэчы могуць адбыцца ў бліжэйшыя дні. Мы разлічваем на сустрэчу ў бліжэйшыя дні. Гэта вельмі важна. Важна, каб Америка была и далей актыўнай, готовая до сустрэч з імі ва Украіне на ўзроўні змястоўна, адзначыў кіраўнік Украіны. Верагодна, прадстаўнікі прэзідэнта ЗША, якія могуць прыехаць у Кіеў і Москву, гэта спецпасланнікі Стывен Уіткаф і Джаред Кушнер. 31 жніўня Уладзімір Зеленскі паведаміў, што размаўляў з імі па тэлефоне, у тым ліку абмяркоўвалі дату візіту ва Украіну. Россия становится безразважной у своих атаках на Евразвяз, заявил премьер-министр Ирландии Михол Мартин. У Европы, особливо на усходнем флангу, існуе реальное чуванне, что им погрожает агрессивная Россия, и что, коли Украина паде, то наступными будут иншие краины, цитуя ирландского премьера Блумберг. По его словах, российская военная экономика дозволяет Москве пераузброиваться худшей, чем Европе. Однако ЕС здольны переодолить этот разрыв, коли об'єднає намаганні у сфері оборонних закупок і умацування власної оборонної промисловості. Мартін заявив, що Ірландія паскорить просовування України у ЄС, відкривши усі переговорні кластери у ближайші 6 місяців. Поводле його, інтеграція України у Євразв'яз – важний елемент протидіяння Росії. Больш новинов на сайте і у соціальних сетках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск «Праз годину».
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сегодня в день на белорусско-польском помеже пахмурно с прояснениями. Местами короткочасовые дожди, махчимы навальницы. Температура по ветра плюс 18, плюс 20. Ветер паўднёва-заходний от слабого до умеренного. Атмосферный тиск ниже за норму.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 годин в Беларуси, 15 у Польши.
3: Алесь Білецкий выступил на Нобелевской конференции в Осло. В Барановичах прошли черговые обучения по спынению массовых беспорядков. Конкурс «Экслибрис» чекает белорусских авторов, у темнику с Подляша.
2: У студии номеров Анна Шайковская.
3: Лауреаты Нобелевской премии миру 2022 года, старшиня правооборончого центру «Весна» Алесь Білецкий выступил на Нобелевской конференции у Осло. Одной из головных тем его промовы стала необходимость объединения демократичных сил перед погрозой авторитаризму. Конференция «Демократия на меже» прошла 3 вересня у Нобелевском центре миру. У своем выступе белорусский правооборонца звернул увагу на подобие помеж сучасными авторитарными режимами и на то, что они научились сотрудничать помеж собой. И он провел параллели помеж ситуацией в Беларуси и ранее в Венесуэле. На думку Бялецкого, у отказ на это повинны больше активно объединяться и силы, которые выступают за демократию и права человека. Особенно правооборонца спевнился на изменах, которые отбылись у белорусском громадстве за последние 10 годы. Поводле его сегодня белоруса уже нельзя разглядать как постсоветское громадство. У Барановичах прошли черговые обучения по спынению массовых беспорядков. Под керівництвом инструкторов 3 вересня отпрацаваны алгоритмы спынения групповых порушений у громадского правопорядку, поведомила ООС местного облвыканкама. По словам представника ООС бероссийского облвыканкама Сергея Белькевича, милицианты тренировались локализации агрессивно настроенных групп и затримание порушальников. Сёлета командна масштабныя вучэнні МУС, прысвечаныя спыненню масавых беспарадкаў, прайшлі ў шарагу гарадоў. Сярод іншага адпрацоўваюцца пратэстныя сцэнары, імітуюцца выбухі і стрэлы, у якасці рэквізіту выкарыстоўваюцца падпаленыя пакрышкі. Масавыя палітычныя рэпрэсіі, якія рэжыму Александра Лукашэнкі разгарнуў пасля брутальнага падавлення пратэстаў, выкліканых фальсіфікацій выборов у жнівні 2020 года и жорсткою силовиков не спиняются до этого часу. С 1 вересня у школах Беларуси проводят выборочные догляды торбов вучняв. У школах размова не идет об тотальном надгляде. Вучняв на уваходе, заявил державным СМИ министр адукации Андрей Иванец, комментуючи нововведение с 1 вересня. На думку министра, батьки повинны перед выходом детей у школу переконаться, что в его торбе нема нажатия инших забороненных предметов. Уже 1 вересня тая праца, якую мы провели совместно с МОЗ, показала, что, на жаль, у нас были выявлены дети, которые спробовали пронести у школу ножи, сказал министр. Международный союз белорусских письменников запрашивает до удела в штогодовом литературном конкурсе «Экслибрис» не только белорусских авторов из разных стран, але и творцев с Подляша. Про это рассказал секретарь Международного союза белорусских письменников Тихан Чарнякевич.
4: Запрашаю слухачу радио, так досылайте, и мы будем с удовольствием разглядать. Податься может, в принципе, и молодые, и стало письменник, и той, кто мает книги. И той, кто не має, присвячений юбілею Лаїзи Пашкевич, тітки, поки сьогодні 150 годов з дня народження. Така письменниця досить шматгранна.
3: Головний приз конкурсу «Екслібрис» – можливість видати книгу. Для автора це не тільки признання, але й реальний шанець у першню або на новому етапі представити власний рукопіс читачам, каже Тихан Чарнякевич.
4: Проза, поезія, дитяча література і есеїстика, репортажне, наприклад, Подляшу славутує своїм репортажем і репортажними книгами. По тих заявках, що я бачу, що тепер прийшли, дитяча література найбільш поки що йде. Ми якби гарантуємо публікацію переможцям, коли ця книжка, вже будемо думати про книгу.
3: У цьому часі у конкурсі можуть автори без узростових обмежувань. Організатори закликають так само тих, хто ще сумнівається у своїм руках. рукапісі, використати апошній місяць для допрацовки і подачі тексту. Дедлайн подачі твора у 1 кастрычніка. Наші новини доступні так само на сайті racja.com та у наших соціальних сітках. Черговий випуск праз годину.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Вельмі хмарна, да таксама час ад часу ў нашым памежжы з'яўляюцца дажджы, месцамі інтэнсіўныя, таксама парывісты вецер. Так коротка пра надвор'е ў нашым памежным рэгіёне. Тэмпература паветра зараз плюс 17 у гарадзе Новаўкавыску, 18 у Лідзе, Беластоку, у Хайнаўцы, 20 зараз у Берасці, 19 у Кубрыні ды 19 у Пінску. Паўднёва-заходні парывісты вецер, парывы да 14 метраў за секунду. Уначы меняется ветер на заходне, ды порывы узмацняются до 15-20 метров за секунду. Атмосферный тиск зараз нижейший за норму, але и далее так само ён будет снижаться.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM. День с Рацией.
2: А мы разом наперадзе не ў забаве ў эфіры Беларускага радыё Рацыя пра школу. Між іншым будзем размаўляць, паколькі новасць ужо пачаліся. Пачаліся школьны год, як у Беларусі, так і ў Польшчы, трошачкі ўжо ўвайшлі ў рытм працоўны. А будзем далей аналізаваць гэтыя ды іншыя інфармацыі. 98.1 FM у Беластоку ды Гародні, 99.2 FM у Берасці, Белападаляскай, ды таксама ў інтэрнэце rcja.com. Тут у студыі Улад Грынеўскі.
5: Радіо Рація, а-а-а. Радіо Рація. Звікає пачуття.

0: Українське радіо Рація. З нами не згубиш правди.
1: Оксана Далі з вами разом. Ну а зараз докладно. 10 хвилин минає після 16-ї в Білорусі, після 15-ї в Польщі. У Білорусі почався новий навчальний год. Напередодні білоруських батьків з'явили строгі потребування на конту причусок, вушнів, де заборони на кросовки. Наставниця Ольга Павук, яка викладає ангельську мову в одній з литовських школ, звертає увагу, що жорсткі потребування до вигляду у білоруських школах ще не саме гірше. Чим відрізняються підходи організації навчального процесу Литві до Білорусі? Які тенденції назираються зараз у білоруській системі едукації? На гляд інше питання відказує наставниця Ольга Павук, з її охутерець Юлія Сівець.
2: Гость рації.
3: Добрий день. В гостях у нас сьогодні наставниця Ольга Павук. Добрий день.
4: Добрий усім. Вітаю вас з початком нового навчального року.
3: Акурат у многих країнах вже розпочався навчальний год. І отсюль питання, як у тебе розпочався навчальний год, як у наставниці?
4: Ой, ну вітаєш, якби несподівано, ти усе літо рихтуєшся до цього дня, але оказуєшся не вельми готовий. По-перше, ось я стала класною керівничкою одразу двох п'ятих класів. Это так шмат такой нагрузки на меня звалилось, потому что зараз я сапраўды як маці для 30 дзяцей. Кожнага надо паглядзець, ці дайшоў ён там да патрэбнага класа, ці ўсё добра, ці ніхто не плача, ну і гэтак далей. Таму сапраўды вельмі цяжкія першыя дні, але мені вельмі задавальняе вось гэты темп. Мне подобается выкладаться на працы.
3: Одразу хотелось бы поравнать в научальный год в Беларуси. Я думаю, так само можешь сгадать. И вот у Литве. Какая самая истотная розница?
4: Ведаешь, вось, калі брать такую самую истотную розницу, якую обовязково приметили дети, это то, что на нашей линейке у первый день всем детям раздали морозиво. Усіх пачаставалі. Ось, я думаю, што дзецям гэта было прыемна, хоць неяк хацелі зрабіць больш салодкім гэты дзень для іх. А у такім сэнсе, як арганізавана вось праца настаўнікаў непасрэдна ў пачатку года, то самае вялікае адрозненне гэта то, што ў нас няма ніякіх жнівеньскіх педсаветаў, як ёсць гэта ў Беларусі, няма такога агульнага старта, мы проста вяртаемся з адпачынку і пачынаем паціху нешта рабіць. Мы праводзілі не шмат часу да 1 верасня на працы, там тыдзень адзін, і вельмі так усё, як бы сказаць, демократично, в тым сэнсе, што нема такой абязалукі, што трэба выстраіцца ў шрэнгу, некага там слухаць яшчэ нешта. А у нас была такая кароткая сустрэча, дзе мы абмеркавалі нейкія вельмі малыя новасці, нічога істотна не змянілася з прошлага года. І нам раздалі такія мокслу кніга, як гэта называецца, ну, такія спецыяльныя для літоўскіх настаўнікаў такія блакноты, нататкі. А, яшчэ нас пачаставалі таксама тортам, мы там папілі кавы, усе з усімі пагаманілі малымі групкамі, ну і вось разышліся, потым пачаліся нашы урокі.
3: Розніца в арганізацыі навучальнага працэса Беларусь і Літва. Форма. Ты сама вось за школьную форму ці супраць?
4: У Литве, так же, как и в Беларуси, такая урочная система по 45 хвилин с перапынками. Тут нема никакой истотной розницы. Что тычется знешнего выгляду? У каждой школы есть своя форма. И она такая прыгожая, заўсёды есть своя эмблема. И у каждой школы там нечто свое. Они там вырашают с батьками, как это повинно выглядать. И что самое интересное, никто никого не примушает, але дети носят гэтую форму. Я гэта бачу не толькі па сваёй школе, але таксама калі едзеш па горадзе, то заўсёды відна, з якой школы, якое дзіця едзе, таму што яны проста гэта носяць, і гэта зручна, гэта прыгожа. Але вось такога абавязка прыходзіць толькі ў школьнай форме, яго няма. Было вясной, што нават у шортах кароткіх прыходзіць, але гэта не забаронена. Збольшага дзеці надзяваюць джынсы, ці нейкія зручныя штаны, девчонки так само. Есть у нас такие так само девчонки, которые любят подкреслить некие свои интересы про внешний выгляд, и это так само не забороняется. Конечно, наробила гулу эта история со школы с этими полношно-корейскими прическами у Беларуси, то тут, конечно, такая ситуация просто немогчима.
3: С незаплетенными волосами можно приходить, девчонка?
4: С любыми волосами можно приходить. Я думаю, что надо и без них. Было цікаво поглядеть на всех 1 вересня. Все повыкрашивали свои волосы у разные колеры. Все ходят с разными, вельми разными прическами, что тычется и хлопцев так само, потому что, ведаешь, что зараз вельми популярная эта прическа ламы.
3: Так, так.
4: Так само все так ходить. Вот, никаких потребований до внешнего выгляда школьников нема. Навод, коли это пирсинг, коли это некие такие незвычайные уборы разные, это никого не тревожит.
3: А что вось на конт сшитков?
4: Есть, конечно, у нас сшитки такие, которые потребны непосредственно для некого предмета, ну, непосредственно там гамтос мокслый, например, так, это про природу, то там есть свой сшиток, який, ну, просто батьки купляют у книжном магазине, так? Але что тычется канцелярии, ці вось неких там сшитков, так само, кто что хочет. Есть те, кто и зелененькими ходит, кому все ровно, увогуле, у чем писать. А есть те, кто вельми так старанно подходит, и, звичайно, это девчинки, чтобы все было вельми пригоженькое, такое миленькое. Каждый обирает, что хочет.
3: Ты назираешь, что за ситуацией с адукацией в Беларуси, как ты лечишь, чи стала она больше такой заидеологизованной, чем, там, например, 19-й год?
4: Для каждого человека, который сочит за этой темой, або мае дзяцей, якія ходзяць у сённяшнюю беларускую школу, тым больш, калі гэта ўжо дзеці старэйшых класаў і можна параўнаць, як было, як стала, то, канешне, яна стала больш ідэалогія. Ну, але ж самая вялікая праблема – гэта мілітарызацыя нашай адукацыі, так? І я сёння вось прачытала так сама, что Лукашенко сустрелся там с этим недорекой, с этим министром, так званым, адукации белорусской. Такие цікавые у их планы, что они собираются встряхнуть школы. Мне кажется, что они только тем и занимаются. Конечно, за все они тут выказываются про то, что заходних краин не треба примать вот эту систему адукации, что треба от ей триматься подалей. И у той же самый момент он кажет, что треба брать оттуль нечто разумное. Ну, как бы титое, ти брать, ти не брать. Тут вот такие суперечности, какие для меня дивные. Когда читаю, это мне уже недобро робится. Заусёды читаю у Трэцсе вот этой ветки про белорусскую эдукацию. Расчарование, по-перше, отчуваю, по-другое, некую и жалость вот до белорусских детей, потому что такие важные годы для их становления как особ проходят вот в таких умовах. Это вельми, ну, так, прыкро. Еще у городах, я думаю, что есть больше махчимостей для того, как дитя саправды развить и дать ему махчимости на будущее, то у провинции с этим будет тяжковато.
3: Наболелое питание, адукация на белорусской мове все меньше становится. Поглядела, например, в звычайной агульно-адукационной школе для 6 класса 5 уроков белорусских, а 5 годин по российской. Але уличивающе, что все предметы по российску, то белорусская отрывается всего 5 годин на тыдень.
4: Что тут скажешь? Одинная такая добрая новина на конт белорусской мовы пришла так само с Трэцса, коли наставница с новой Боровой была вельми счастливая, что у нее таки набрался класс белорусско-моуны, и пришли маленькие белорусы, которые будут учиться непосредственно на белорусской мове. Не забываем так само, что вязковые школы застаются белорусско-моунами, и там книги все на белорусской мове так само. Але это вельми малый отсоток белорусских детей, потому что, ну, в вёсках у нас засталося вельми мало молоди. И я бачила, что у моей вёсцы у первый класс пошло только 4 человеки, але это навод добрый выник, потому что бывало и 2, бывало и 1, так что 4 это еще не так дрен. С белорусской мовой, ну, жахливая ситуация. Ну, мы можем так само еще побачить, как изменяется ситуация па выпускных экзаменах па ЦТ, наколькі менш сталі здаваць беларускай мовы ў параўнанні з тым жа 2019 годам. Вельмі знізілася. Я так думаю, што людзі, якія вучаць беларускую мову, дзеці, якія потым ідуць на экзамены па беларускай мове, то гэта еўрапейска арыентаваная моладзь Беларусі, таму што беларуская мова гэта як бы вакно ў еўрапейскія мовы. І большасць з іх, я так думаю, але ёсць і такая падтрымка гэтай ідэі з рэальнага жыцця, што потым яны намагаюцца паступаць у польскія, чэшскія, ну і іншыя еўрапейскія універсітэты. Менавіта беларуская мова, яна дае ім такую базу, якая дапамагае вывучаць еўрапейскія мовы.
3: Верыш всё ж такі, што настануць такі светлыя часы для беларускай адукацыі?
4: На сённяшні дзень не. Нема ніякіх падстаў пра гэта казаць, таму што тое, што робіць сёння ідэалогія з беларускай адукацыі, гэта толькі заняпад, гэта не развіццё, гэта некае бетаніраванне вось гэтых савецкіх нейкіх адгалоскаў, перамешаных з лукашэнкаўскай ідэалогіяй. Туды не дапускаюцца ўвогуле свежае паветра, свежыя думкі для таго, каб гэта развівалася хоць у нейкі бок. Яно такое, ведаеце, вот сапраўды беларускае балота, яно ніяк не змяняецца. І вельмі для мяне страшна назіраць, што адбываецца з замежнымі мовамі у Беларусі, таму што беларускія дзеці не вучацца па аўтэнтычных падручніках, і гэта робіць беларускае міністэрства адукацыі, і можна сабе ўявіць гэты ўзровень. Падручнікі вельмі скучныя, там няма чаго вучыць, там толькі ідэалагічныя тэксты пра Беларусь, там няма нічога пра культуру, напрыклад, той краіны, якой мову вывучаюць дзеці. І гэта таксама вельмі такая штучная гісторыя, англійская мова ў Беларусі. Ну, гэта не жывая істота ў ніякім разі. Рэальнага ўклада ў адукацыю няма. Па-першае, няма свабоды, то няма развіцця. А калі няма развіцця, то ўсё загінаецца.
3: Дзякуй за размову. У гасцях у нас была настаўніца Вольга Павук. Гутарку для вас вела Юлія Сівец.

просто убачить небо, тяжко в яго поверить, просто когось ведать, тяжко кахать без меры, вызначить меру просто, ды не заусёды варто, ведать так ладно кошты, думкам, что придуть завтра.

ведать лишних, глупство поспеть усюды, мудрое дасть нам звышне, глупство моторить люди. Хочется быть потребным, хочется жить иначе, тяжко поверить небу, легко его не бачить. Прислухайся, про что пяє струна, у час, коли мотив розплющив в очі, нам вельми важно добро починать, але важней своєчасово скоро.

0: Радио Рация.
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 17 гадзін у Беларусі, 16 у Польшы.
3: Лукашенко – военный злочинцы. Он готов надавать территорию для атаки на країни НАТО. Попереджує Тихановская. Белорусские демократичные силы формуют специализованное подразделение роту беспилотников. У Німеччини за полгода стало на 20 тысяч меньше беженцев.
2: У студии новинов Анна Шайковская.
3: Починаем с новинов из Украины. Российский беспилотник нанес удары по будинку службы безпеки Украины в центре Киева, в районе станции метро «Золотые вороты». Про это говорится в поведомлении мэра Киева Виталя Клички. Президент Владимир Зеленский заявил, что размовлял с керовником СБУ Александром Покладом. По водле его слов, российский беспилотник урезался у центральный будинок СБУ на улице Владимирской у Киеве, насупраць Софійскага собора. На месце здарэння працуюць усе экстранныя службы. Россия снова, використовуючи территорию Беларуси, может учинить провокации супраць соседей Беларуси, которые уваходят в НАТО, заявила в интервью литовскому порталу 15 мин белорусский демократичный лидер Светлана Тихановская. Лукашенко уже является военным злочинцем. Он находится на боку Путина. Он готов надавать нашу территорию, нашу инфраструктуру для атаки на НАТО або погрозу адрес Полночно-Атлантичного альянса. Лічыць палітык. На яе думку, варта зрабіць усё магчымае, каб беларускі народ і беларускія салдаты не былі ўцягнутыя ў вайну. Дэмакратычны лідар таксама лічыць, што ўсе намаганні НАТО павінны быць засяроджаныя на ўкраінскім кірунку, таму што менавіта там, на палях бітва в Украіне, вырашаецца лёс не толькі Украіны, але і ўсёй Еўропы. Белорусские демократичные силы формуют специализованное подразделение роту беспилотников с комплексами Middle Strike, как отзначили працевники объединенного переходного кабинета по обороне и национальной безпеке Вадима Кабанчук. И она створяется тому, что погроза выкористания Россией территории Беларуси для военной агрессии и атака на европейский регион застается реальной.
4: Нам загрожает зараз Российская Федерация, которая мкнется через все эскалировать и поширить конфликт на краины Европы. В России уже идет мобилизация, она тривает несколько месяцев, она прихована. Ну, а Беларусь будет выкрастана те, как плацдарм, те базы, как кажут войсковые, подскока для аккумуляции ресурсов, живой силы. А махчима навод они примусят Лукашенко заденечать свои збройные силы.
3: Одночасова Кабанчук попереджує про прикмети прихованої мобілізації, яка по аналогії з окупованими територіями України може закрануть і Білорусь.
4: Хлопців, які можуть потрапити під мобілізацію, їм я раю покинути країну, тому що ну лепі ніякий час не пожити вдома, да, чим тебе загребуть в армію і ще примусять виконувати там чужі плани, ризикуючи своїм життям і життям інших людей. Само населення.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 годин в Беларуси, 17 у Польши.
3: Литовская разведка зараз не фиксует возвращения военной погрозы с боку Беларуси в список экстремистов. Наталья украинца, осужденного за агентурную деятельность, у Белостоку пройдет встреча, присвященная памяти Сократа Яновича.
2: Студы на веру Анна Шайковская.
3: Литовская разведка зараз не фиксует взмацнение военной погрозы с боку Беларуси. Про это заявил головный советник президента Литвы по питаниях национальной безпеки Дэвидас Матульонис. Я специально сегодня цікавіўся. Дадаткова у наших службах такой информации няма. С боку Беларуси на сегодняшний день мы не бачим узрастания погрозы. Так, есть пэўныя российские войсковые объекты, але новых маневранных частак, якія уявляли бы прямую погрозу Литве, Латвии и Польши, мы докладно не бачим, заявил ён. На думку Матульоніса, Александр Лукашенко зараз, меркуючи по усім, не зацікаўлены ў прамым удзеле ў вайне Расіі супраць Украіны і спробе аднавіць адносіны з Захадам і ЗША. Паказальна, што гэтая заява прагучала пасля візіту ў Літву Святланы Ціхановскай. У інтэрв'ю, апублікаваным у чацвер, Ціхановская заявіла, што атрымлівае інфармацію аб будаўніцтве новай ваеннай інфраструктуры ў Беларусі, як каля мяжы з Украінай, так і ля мяжаў з дзяржавамі ў развязу. Репрессии в Беларуси не спыняются. Координатора IT-проекта осудили за содействие экстремизму. 25-годового Яромира Путицкого, який жил и працевал у Польши, после вертания в Беларусь осудили по поводу артикула об содействии экстремистской деятельности, пишет наша Нива. Ему призначили хатнюю химию. Яромира унесли в так званый список экстремистов МУС Беларуси, где позначено, что его на осужденность не погашенная. Вырок вынес Минский городский суд. Путицкий скончил БДЕУ у специальности международная экономика, працевал у разных компаниях. А пошние годы жил у Варшаве и працевал координатором IT-проектов. У список экстремистов додали громадянина Украины Юрия Малькевича, выникая из обновленного списка на сайте Министерства внутренних справ. Его осудили по артикуле об агентурной деятельности. Там позначено, что он отбывает покарание. Накольки его осудили, неведомо. Акрамя его, у списка 4 вересня додали еще 52 особы. Теперь у им 6887 человек. 90 годы Сократу. У Белостоку сегодня отзначать юбилей одного из наиважнейших белорусских письменников Подляшша Сократа Яновича. Как говорится в анонсе, вернемся до слова и думак, до размов про культуру, литературу и наше помежжа. Побачим фрагменты документальных фильмов. Сирот организаторов встречи Центр белорусской культуры у Белостоку, каже его директор Анатолий Вап.
4: Початковайсковым, можно сказать. Ведаю Сократа. Для нас это и классик белорусской литературы. Вельми важная особа в огле для белорусской культуры, але передусім для белорусской меньшости. Громадский деяч, але так само и политичный деяч. Он же был одним из организаторов нелегальных видовецтв белорусских в 80-х. Был инициатором створения

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: У жнівні Білорусьбанк запустив нову програму кредитування жилля. Згодно з її, тягом 2 років ставка складе всього 1%, а затем виросте до 15,4%.
2: Спочатку білоруси натхнілися і навіть побилися у чергах під офісом забудовщика, а потім уважливо полічили відсотки, переварили новину про те, що перші 5 років кредит немагчимо буде закрити терміново, і почали відміняти візити у банк.
1: Дик, у чим же все-таки справа? Блогер Олександр Книрович так само взяв калькулятор і стверджає, що насамреч квартира у Мінську тепер коштує дороже, ніж у Вільні. Однак іпотека у Литві доступна любому чоловіку, тоді як у Білорусі гэта хучэй привілея.
2: Своими высновами блогер поделился на своем YouTube-канале «Книрович План».
3: Итак, что у нас есть? Мы смотрим на данные RealtBuy, и средняя цена очень среднего квадрата сегодня в Минске – $2200. Ну, надо сказать, что, конечно, она это как бы какая-то цена, которая была не так давно. Сейчас есть данные по 2450, середина 2026 года. Но, тем не менее, давайте ориентироваться на ту старую цену – 2200. Хотя риэлторы говорят, что может дойти и до 2500. Я не буду спекулировать на эту тему. Решайте сами. Не об этом у нас сегодня выпуск. Так вот, у нас есть $2200 за квадрат в Минске. Что же у нас в Вильнюсе? Есть такой ресурс Oberhaus, который крупнейший оценщик недвижимости в странах Балтии. Он выполняет похожую функцию в смысле том, что можно опираться на его данные, они достаточно достоверны. И в долларах средний квадрат стоит $3620 сегодня в Вильнюсе. Чего тут считать, казалось бы, в 1,65 раза в Вильнюсе дороже. И, собственно говоря, заканчиваем программу, выключаем. Но нет, давайте как бы посчитаем дальше, потому что, конечно, это только вершина айсберга. Давайте представим себе, что мы покупаем достаточно большую 70-метровую квартиру, ну, мы просто вдвоем, у нас еще и ребенок, что ж нам ютиться на малых квадратах. Сегодня в среднем, по-моему, в Беларуси около 29 квадратов на человека. Ну, давайте представим себе, что вот 70-метровая квартира. И, конечно, хорошо бы купить ее сразу, как и в Вильнюсе купить сразу, вот где-то найти $154 000. Но мне почему-то кажется, что средняя белорусская семья не имеет в загашнике $154 000. Напишите, пожалуйста, в комментариях, есть ли у вас дома под подушкой $154 000 или на счету в банке, и вы можете купить сразу квартиру. Мне кажется, что нет. Но правда в том, что и семья в Вильнюсе не имеет $253 400, но там они как бы чуть-чуть, конечно, ближе по накоплениям. Накопления у них раза в 3-4 больше, чем у белорусов, и тем не менее их все равно не хватит на полную оплату квартиры. Это означает, что... Правильно. Это означает, что нам придется воспользоваться кредитом. Хотя и тут у нас уже была первая цифра. Если бы мы платили вот, собственно, из своей зарплаты, то квартиру в Беларуси можно было бы купить в Минске, можно было бы купить за 12,5 лет за нетто-зарплату белорусскую, а в Литве за 11,5. Уже есть некоторая разница. Но давайте не будем покупать сразу, все-таки попробуем взять кредит. Попробуем взять кредит как бы с первым платежом в 20% годовых. Ну, в 20 или не 20, давайте пока вы спорите, есть ли такие предложения. Я напомню, что мы с вами работаем без денег, но вы смотрите, а я работаю. И поэтому, если у вас есть такая возможность помочь в существовании нашего канала, то перейдите, пожалуйста, по этой вот ссылочке и окажите нам материальную помощь. Мы будем вам чертовски за это благодарны. Но не делайте этого, если вы находитесь на опасной территории, то есть Беларусь. Итак, берем мы с вами кредит на 20 лет, как бы с первым взносом 20%, и как бы берем его под льготное предложение Беларусьбанка, которое недавно появилось на рынке, там, где первые 2 года 1%, а дальше полноценные рыночные 15,64%. Если я чуть-чуть завышаю процент, напишите об этом в комментариях, возможно, должны быть чуть-чуть другие расходы. Сколько же в Вильнюсе стоит кредит. И тут у нас статистика дает 3,79% средневзвешенные кредит ипотечный в Вильнюсе. Это как бы несколько шокирует, тем не менее, это правда. 3,8% сегодня цена ипотечных кредитов в Вильнюсе. Чувствуете разницу между 15,64 и 3,8? Ну, я лично чувствую, она в 3,5 раза. И вот берем мы с вами такие кредиты. Первый взнос в Минске $30 800, в Вильнюсе $50 680. Это само по себе отдельная история, сколько нужно откладывать на такой взнос, сколько нужно не есть, не пить, собственно, не ходить в туалет, чтобы заплатить эти взносы. И тем не менее, мы их заплатили и начинаем жить в своем жилье, 70 квадратов, 70 там, и платить помесячно. Сколько же мы платим помесячно? Ну, в Беларуси, поскольку это льготный кредит, $567 в месяц получилось у меня. В Вильнюсе в два раза больше. $1206. Вот такие вот как бы злодейские расценки. Но потом проходит два года, и уже в Беларуси этот платеж становится $1554. Уже заметно выше, чем у соседей на $300. То есть на 25% вообще-то так получается. Уже дороже. И что же дальше? Ну и суммарно при таких условиях за 20 лет, с учетом льготного кредита в первые два года, точнее, льготных ставок по кредиту, минская квартира обойдется в $380 000. С учетом переплаты по процентам $226 000. Ну да, на таких ставках вы переплатите за квартиру в три раза за 20 лет. Такие в Беларуси сегодня ставки. Что же у нас в Вильнюсе? В Вильнюсе все очень просто. Квартира почему-то стала дешевле, чем в Беларуси. Суммарная цена этой квартиры $340 000 и переплата всего $86 700. Вот такая вот странная математика как бы уже становится выгоднее в Вильнюсе, а это еще мы не пришли к зарплатам. Если пересчитать через среднюю зарплату, внимание, нетто, чтобы вы не говорили, чтобы разные злые люди не говорили о том, что вы же не посчитали налоги. Не, посчитали, налоги отняли и в Вильнюсе, и в Минске. Так вот, в средних зарплатах нетто платеж ежемесячный в Вильнюсе был бы 66%. Но в Беларуси он был бы 151% от средней зарплаты. То есть, надо не есть, не пить. Надо, ну, никак не покупать себе одежду, еще где-то брать, доплачивать. Но поскольку мы с вами решили, что это на семью из двух человек в обоих случаях, то в Вильнюсе это было бы 33% от дохода семьи из двух человек. Вполне посильная сумма, согласитесь, вот та самая треть дохода, да? А в Беларуси это было бы больше 70%. Но с учетом того, что мы тратим на еду 37,5% доходов, то, собственно говоря, все равно такой кредит взять нельзя. Здесь уже появляется самый-самый интересный вывод, что ипотечные кредиты в Вильнюсе доступны, ну, в общем, любому человеку, который работает за среднюю зарплату, а в Беларуси они доступны только очень ограниченному кругу населения. Вот такой получается у нас сегодня вывод из нашего урока математики. Ну, а поехали дальше.
1: Працягваем слухаць гісторыю пра тое, як выглядае крэдытаванне ў Літве і ў Беларусі, і параўноўваць кошт кватэр у Вільні і ў Мінску. Галоўны ў гэтай справе сёння блогер Александр Кнырович.
3: И тут нужно сделать некоторые замечания для того, чтобы быть с вами корректным. Потому что, конечно, за 20 лет, но мы с вами привыкли, что кредит несколько обесценивается, потому что есть инфляция, и становится чуть-чуть легче. И за счет инфляции, конечно, которая сегодня в Беларуси по последним статистическим данным в два раза выше, чем в Литве, то, конечно, белорусский кредит будет обесцениваться, ну, значительно быстрее, чем кредит литовский. И это породит разницу все-таки в 15% в пользу цены белорусской квартиры, если пересчитать через такие условные доллары, уже с учетом инфляции. И все равно окажется, что для литовца, для Вильнюса квартира доступнее примерно в два раза, чем для белоруса. Но это замечание, конечно, работает при условии, если ваша зарплата растет, собственно, в таком же темпе. А последние годы, конечно, на последние лет 15 она регулярно отставала. И как бы будущее прогнозирование того, что будет с белорусской зарплатой и соотношением доллара-рубля и кредитных ставок в Беларуси фактически туманное. Очень трудно это делать. В Литве же это делать очень и очень легко. Там все прогнозируемо. Конечно, если России не придет в голову напасть именно на Литву. Надеюсь, что не придет. Так откуда же такая большая разница? Почему для литовца, для вильнюсца, квартира в два раза практически доступнее, чем для белоруса, несмотря на разницу в ценах на квартиру. И тут, конечно, дело не в самом даже соотношении цены и средней зарплаты, хотя она тоже есть, но вы заметите, что это очень-очень похожий показатель. 11,5 лет, 12 с чем-то лет, ну, хрен, редьки, не слаще, очень хорошо тут подходит. Конечно, разница в ставках ипотечного кредитования. Там 15, 14 или 13 в Беларуси и 3,8 в Литве. Вот в этой, в разнице этих ставок, конечно, и зарыта вся соль. Откуда она, спросите вы, берется? Ну, тут как бы тоже просто. Если в Беларуси инфляция была официальная там 6%, ну, неофициально она несколько побольше, насколько я понимаю, и по строительным работам она была процентов до 10, так вот как бы ставка кредитования, по которой, ставка рефинансирования, по которой Национальный банк раздает деньги коммерческим банкам, в Беларуси 9,25%, а потом еще 6%, либо 5% докручивают сами банки, это их маржа, это их заработок. В Литве банки зарабатывают меньше 2%. Ну, вот на этих деньгах, которые они раздают населению. То есть их заработок в три раза ниже, чем заработок белорусских банков. Я не шучу, аппетиты литовских банков в три раза ниже, чем аппетиты таких всех прям государственных, чаще всего, белорусских банков. Ну и, конечно, ставка рефинансирования там что-то около 2%. Почему они такие разные? Ну, просто потому, что инфляция в странах разная, и прогноз по инфляции разный. И поэтому для того, чтобы сделать квартиры доступными для белорусов, их не надо строить за государственный счет. Конечно, но провал на рынке строительства арендного жилья говорит о том, что у государства нет денег, чтобы строить жилье за свой счет. Их просто нет. Они ниоткуда не возьмутся. Конечно, для того, чтобы сделать жилье доступным, должны быть очень низкие ипотечные ставки, как сейчас, собственно, в Литве и происходит. Для этого должна быть маленькая инфляция. А это дело, конечно, Национального банка. И для этого банки должны поумерить свои собственные аппетиты, ну вот как бы до 2%. Но этого не будет. Почему же этого не будет? Ну, просто потому, что Литва много лет назад сделала выбор в сторону Евросоюза. Где есть понятное прозрачное правило, где есть нормы вот, бюджетные, где независимый национальный банк и много-много чего еще, что и позволяет делать низкую инфляцию, устойчивое, собственно, евро и доступным кредитом на жилье. Беларусь же выбрала неизвестность. Ну, точнее, известность. Известность в непредсказуемости. Ну, кто мог предсказать, что Путин решит напасть на Украину и, собственно, решит как бы гробить свою собственную экономику? Да никто. И вот такого Путина выбрал Лукашенко. Мол, у нас там большой рынок, у нас будет дешевый нефть и газ, и, собственно, мы будем в шоколаде. Ну, вот в шоколаде получается вот так. В два раза суммарная стоимость, суммарная, вот, если можно ввести такой показатель, доступность квартир в Беларуси ниже, чем в Литве. Вот тебе и весь результат твоего геополитического выбора.
1: Вы слухали блогера Александра Кныровича, які падзяліўся сваімі разлікамі на конт таго, дзе танней жыллё ў Вільні ці ў Мінску і з чым гэта звязана.
0: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Пол збіраецца ў Мінск. Гэта будзе апошні візіт.
4: Звонок – это маловато. Запонки, что там еще было?
5: Да,
4: это запонки. Маловато. Хотелось бы встречи, неважно где, неважно на кольки хвилин, просто встречи.
2: Зеленые человечки у Дауга упился. Ти такой махчима?
6: Такой проект возможен.
1: Сустренимся после музычной паузы и новинок спорту.

0: Вітаю! Гэта навіны шоу-бізу. Ніколь Кідман вельмі хацела зняцца ў Дзюне, але Дэні Вільнёў ніколі не запрашае яе ў свае фільмы. Уладальніца Оскара нядаўна прызналася, што шкадуе пра тое, што рэжысёр ні разу не прапаноўваў ёй зняцца ў сваёй трылогіі паводле касмічнай сагі Френка Герберта. Пры гэтым актрыса прызналася, што насамрэч аддала б перавагу проста паглядзець гэтыя фільмы. Цытата: «Я б задавальненнем знялася ў працягу Дзюны, я дзюністка, я апантанная Дзюнай», сказала яна ў праграме «Вог», калі Сандра Булак спытала яе, чаму яна не здымаецца ў гэтай франшызе. Цытата: «Таму што Дэні ніколі не запрашае мяне здымацца ні ў адным са сваіх праектаў. Гэта вельмі засмучае», прызналася Кідман. Затым Булак, звертаючыся да Вільнёва праз камеру, пажартавала па тэлефону ёй. Але ўжо позна, бо выхад трэцяй і апошняй часткі Дзюны Дэні Вільнёва адбудзецца 18 снежня. 40-гадовы Роберт Паттынсон падзяліўся, што праз некалькі гадоў пасля здымак першага «Бэтмена» фізічная падрыхтоўка да працягу стала для яго прыкметна складанейшай. Пра гэта ён распавёў у інтэрв'ю GQ, кажучы пра вяртанне да ролі Бруса Уэйна. Цытата: «Я адчуваю свой узрост, калі шмат б'юся. Божа, гэта значна цяжэй, чым было раней», сказаў Паттынсон. Пры гэтым актор дадаў, што яму падабаецца працаваць над фільмам, і ён лічыць, што працяг атрымаецца выдатным. Паттынсон упершыню атрымаў ролю Бэтмена ў 2019 годзе, калі яму было 33 гады. Іронія ў тым, што версія Бэтмена ў выкананні Роберта Паттынсона першапачаткова задумвалася як больш маладая і нявопытная. Аднак праз працяглую працу над сіквелам акцёр ужо дагнаў па ўзросце больш сталых версій героя, якіх сыгралі Бен Афлек і Крыстіан Бэйл. Вытворчасць «Бэтмена 2» пачалася толькі летам гэтага года. Ужо вядома, што ў фільме з'явіцца Скарлетт Йоханссон, Себастьян Стэн і Брайан Тайры Генры. Аднак падрабязнасці іх роляў пакуль трымаюць у сакрэце. Прэм'ера фільма некалькі разоў пераносілася. Першапачаткова «Бэтмен 2» павінен быў выйсці ў кастрычніку 27 года. Цяпер рэліз запланаваны на люты 28-го. Рэжысёры будучага дакументальнага фільма Disney Plus «Oasis Don't Look Back in Anger» Уилл Лаулес і Дылан Саутерн расказалі пра здымкі першага за 15 гадоў уз'яднання Ліэма і Ноэла Галагераў. У пачатку 2025 года рэжысёры атрымалі магчымасць зафіксаваць, як браты пачалі рэпетыцыі перад доўгачаканым сусветным турам «Oasis». Аднак самі яны не знаходзіліся ў рэпетыцыйнай зале, каб не ствараць дадатковай напружанасці. Паводле рэжысёраў, ніякай вялікай эмацыйнай сцэны падчас сустрэчы не адбылося. Цытата: «Гэта Галагеры, яны не будуць садзіцца і размаўляць пра свае эмоцыі», пажартаваў Саутерн. Замест гэтага браты адразу засяродзіліся на музыцы і пачалі перапрацоўваць свае хіты. Падчас тура напружанне паміж братамі таксама не знікла цалкам, але паводле рэжысёраў першы канцэрт у Кардыфе стаў важным момантам. Энергія тысячы фанатаў дапамагла канчаткова змяніць атмасферу. Цытата: «Нават калі вы самы цынічны чалавек у свеце, гэта вас усё роўна закране. Дарослыя мужчыны плакалі. Здавалася, людзям сапраўды быў патрэбны такі момант», успамінае Саутерн. «Oasis Don't Look Back in Anger» выйдзе на экранах IMAX і раскажа пра вяртанне гурта, якога фанаты чакалі 16 гадоў. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на Еўрарадыё. Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Недавні прыезд у Москву кіраўніка ЦРУ Джона Рэдкліфа спарадзіў канспіралогіі пра тое, што ў бліжэйшы час Расія можа напасці на адну з краін НАТО. І, уласна, Рэдкліф нібыта прылятаў папярэдзіць Москву пра непрымальнасць такога сцэнару.
2: Што праўда, самі краіны Балтыі заяўляюць, што не бачаць доказаў таго, што Москва рыхтуецца да наўпроства і канфрантацыі з НАТО. Аднак працягваюць умацоўваць межы і не выключаюць пагрозу ў перспектыве.
1: Але гэта палітыкі. А што наконт звычайных жыхароў, якія настроі пануюць у суседніх з намі краінах? Што яны думаюць пра напад з боку Беларусі? Ці атрымаецца Лукашэнку адвярцецца, калі Пуцін пойдзе вайной усё ж з боку нашай краіны?
2: У эфіры Еўрарадыё пры гэта празважаў літоўскі палітолог Гінтаўтас Мажэйкіс.
3: Удасца ли ему отвертеться, вот этот вопрос я слышу уже как минимум 5 лет. А еще больше, видимо, уже 12 лет. после 2014. Так что тут уже статистика говорит нам, что шанс, что он отвертится, довольно большой. Потому что иных вариантов мы не видим. Он почти всегда отверчивается и, обещая что-то, и делая действительно что-то. Например, бензин производя для России, для него вот эти два нефтеперерабатывающих завода очень важные козыри. Чем больше бьет Украина по нефтеперерабатывающей промышленности в России, тем более важна лукашенковская Беларусь, как шанс получить больше бензина. И поэтому у него появился козырь. Зачем я буду воевать? Я вам единственный, кто беспрерывно даю бензин. И всякие вот такие сказки он себе может себе позволить. Кроме того, Россия и без Беларуси, лукашенковской Беларуси, может организовывать всевозможные провокации путем использования тех же самых русскоговорящих украинцев, той же в Польше, в Германии, в Литве или в Эстонии, литовцев, которые есть некоторый процент, которые поддерживают, любят и Лукашенко, и Путина, если такие в Литве. Небольшой процент, но тем не менее они существуют. И тех же самых белорусов могут использовать, которые живут в Литве или в Польше. Подкупить. Всегда найдешь криминального преступника, который за деньги что-то там сделает, и обойтись без этих, исключит акты саботажа. И провокации таких невозможно. Но где я вижу проблему? Проблему я вижу в ту, которая выявилась особенно в Польше. Что Москва еще, кроме того, хочет раскрутить спираль ненависти, национальной ненависти. И то, что сейчас начали в Польше, я понимаю, там Волынскую резню, история, там преступления с той, с другой стороны, нужно что-то там выяснить. На уровне историков и на уровне разумных политиков это все понятно. Действительно нужно выяснить. Например, и мы в Литве с поляками выясняли, и с евреями выясняли, сколько тут евреям памятников поставили, и своих преступников, не всех, видимо, но многих осудили или даже посадили. Но это все правильно. Но дело в том, что еще существует общество, которое само раскручивает ненависть. И там нужно только подтолкнуть. Только подтолкнуть, нужно найти провокаторов, которые подтолкнут, например, ненависть по отношению поляков к украинцам. И кто может подтолкнуть? Любой. Подкупленный украинец, литовец, белорус, поляк. Они тоже могут участвовать в раскручивании спирали ненависти. Задача же политиков – останавливать эту спираль ненависти. То вместо того, чтобы раскручивать, как Дональд Туск говорит, нужно наоборот искать, каким образом остановить эту спираль ненависти. И я тут всегда тоже думаю, какая спираль ненависти может быть раскручена в Литве. Но по отношению к России, к путинистам, тут остановить невозможно. Естественно, что путинистов все больше ненавидят. Но в принципе, это уже ты не можешь публично сказать: уважайте, любите путинистов в Литве. Но дело в том, поэтому я эту проблему как бы откладываю. Но я вижу другую проблему, о которой мы с вами говорили уже долгое время, я писал об этом, некоторые литовские историки писали, это литвинов, проблема литвинов, литвинизма. Кто есть кто? Кто кого уважает, кто лучше, кто хуже? Вот эта басня про лучших и худших литовцев, вот эта вся мифология может послужить инструментом раскручивания взаимной ненависти. Но пока этот механизм не сработал, он как бы вяло работал. Некоторое время литовские спецслужбы, я знаю, что поддались вот этой риторике подозрение, не ненависть, а подозрение. Но из риторики подозрения всегда может возникнуть и риторика ненависти. Тем не менее, вот этот процесс смогли в Литве остановить. Сейчас раскручивается, пытается раскрутить такую спираль ненависти к мусульманам в Литве. Но это для меня это полное безумие, потому что все больше мигрантов мусульман в Литве. Но это понятно, из всего мира они приезжают очень много. Но в год приезжает, мне трудно даже сказать, например, есть такой город Шевле, то там обнаруживается под 30, там город 100 тысяч, и сейчас добавилось еще 30 тысяч новых жителей, все удивляются откуда. А это мигранты, которых различные компании вызвали как водителей фур и тому подобное, их зарегистрировали в этом городе. Большинство из них мусульман. И в Каунасе то же самое. И тут вдруг литовские националисты, я не знаю, кто их подыскивает, начали раскручивать страх, что мусульмане являются очень агрессивной религией. И, естественно, среди мусульман найдется один другой тоже агрессивный. Ну и понеслось. Но правда, в Литве очень такой есть закон, что за разжигание религиозной, этнической и расовой ненависти, за открытое публичное разжигание 3 года тюрьмы. Ну не сразу, там сначала предупреждение, там штрафы, долгая возня. Но в принципе этот закон действует. По нему проходит множество дел. Не только путинистов, но и литовских националистов они попадают. Таким образом, можно вот эту спираль можно приостановить. Ее нельзя остановить, спираль ненависти, но приостановить, осложнить действие вот этой спирали ненависти можно. Дело в том, что сейчас оканчиваю, что эскалация, о которой мы все время подозреваем, это эскалация через дроны. Эскалация через дроны, ну да, прилетит там 10 килограммов тротила, там взорвет, нехорошо. Что-то там сожгет, но проблема, действительно проблема. Но это в то же самое и шанс для Литвы купить новое себе ПВО, что-то приобрести. Давно пора. Вот. Путин может послужить очень хорошим инструментом для развития литовского ПВО, а то мало ему внимания уделяет. Но где я вижу более или ровную опасность, это всевозможные раскручивания спиралей ненависти, которые тоже являются гибридной атакой, но не такой, что и путинизм пропагирует Путина. Нет, а именно стравливает белорусов, например, с литовцами.
1: Одним из сценариев нападу России называют высадку зеленых человечков у Даугавпилсе. Они прилетят ратовать русскомовное население Латвии по крымским сценариям. Вот что про это думает Гинтаутас Мажейкис.
3: Ну да, тут старые сценарии, такие сценарии прорабатываются, сувалские сценарии или нарвские, даугавпилские сценарии, они различные. Сувалские – это открытая агрессия. Оправдать ее очень сложно будет, и поэтому она как бы и дает шанс большой для подсоединения Калининградской области к Беларуси, но с другой стороны там куча проблем, согласится ли Лукашенко, открытая агрессия, польская армия там и всякие всевозможные. Поэтому Сувалский коридор такой очень проблематичный, я бы сказал. В то же время вот этот кейс или Даугавпилсе или Нарве, да, вот тут рассматривается. Я был и в Даугавпилсе, и в Нарве. По моему сравнению, Даугавпилс намного в более опасном положении. Я в Нарве, мало там с кем встречался, но я не видел там очень много проактивных пророссийских русских. Там есть антироссийские русские тоже, те русские, которые никогда не хотят путинскую Россию. Если думают, что Нарва, русские Нарвы, тут побежит Путину, то они очень ошибаются. Множество русских из Нарвы могут, тут гадать надо, сражаться против Путина. Поэтому тут непонятно. То же самое, как бы, ситуация Давгавпилса. Я со многими латышскими исследователями и русскими из Литвы говорил о Давгавпилсе. Там действительно много проблем. Социальных проблем, идеологических проблем. Там очень сильная путинская пропаганда и все остальное. Действительно, вот я бы сказал, это наиболее уязвимая в балтийских странах точка. Будет ли там агрессия? И иногда говорят, что будет вот зеленые человечки, как в Крыму. Я с этим не согласен. Во-первых, считают дураками Путина и Кремль. Они тоже не делают таких же сценариев. Всегда изобретают нечто новое, придумывают нечто новое. Второе — это объявление Давгавпилсской Народной Республики. Я не уверен, что это сработает. Если бы такие тенденции были, это Даугавпилсская республика народная появилась еще в 2014 году на подъеме вот этих всех выдуманных республик народных. Поскольку все это не сложилось, значит, нету таких социальных условий, криминальных таких условий нету. И кроме того, если вот, например, почитать украинских аналитиков, которые вот рассказывают подробно про 2014 год и что произошло в Луганске и Донецке, то там указывает очень важную деталь — вхождение так называемых переодетых солдат или каких-то преступных банд, конечно, под руководством, опять же, российских военных, именно в эти города, в эти части. И я очень хорошо помню про первые сражения, где участвовали сразу же российские войска. Поэтому тут придумать то, что нечаянно в Даугавпилс войдет там какая-то полдивизии российской, я не вижу вообще никаких вариантов. Поэтому ровно так же точно не будет. Но то, что в Даугавпилсе может быть раскручена спираль ненависти, о которой я говорил, взаимной вражды, то да, видимо, такой проект возможен.
1: У эфиры Еврорадио был литовский политолог Гинтаутас Мажейкис. Он прокомментовал вероятность сценара, поводле якого у Латвии высадятся зеленые человечки, каб выратовать русскомовное насельництво краины. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Белорусская радиорация. Разом меж межами.
1: 98.1 в Белостоку и Гародне, 99.2 в Берасте и Белая Подляска. И так само нас можно почуть на сайте рация.ком по всем свете, где есть интернет. Вы слухаете вечер эфиру студии Кирилл Малаховский. Как зажду в этот час, крыху подробязней про надвор я расскажу на ближайший уикенд. Завтра, 5 вересня, ночью на дворе у Беларуси будет вызначать атмосферный фронт, который перемещается с Заходней Европы. Днем будет назираться уплыв от неустойливой поветренной массы, чекается в облачное с прояснениями на дворе. У ночи часом махчимы дожди, по полночной полове Беларуси чекаются мощные дожди. Днем по большей части территории пройдут короткочасовые дожди. В особных районах будет назираться навальницы, ветер заходний умеренный, температура поветра ночью в складе от плюс 12 до плюс 17 градусов. Днем чекается от 16 градусов по полночи до 23 по полдню Беларуси. Атмосферный тиск у нас будет падать, раницей днем будет расти. У недели 6 вересня отобьется уплыв фронтальных разделов и неустойливых поветренных масс, которые распаўсюджваюцца со Скандинавии. Воблачное с прояснениями надвор'я чакается. На большей части территории Беларуси чакаются короткочасовые дожди. В особных районах навальницы прогремять, ветер заходний, порывистый, ночью моцный порывистый, температура поветра ночью в складе от плюс 8 до плюс 12 градусов. Температура днем чекается от плюс 15 до плюс 19 градусов. Атмосферный тиск нестотно не изменится. Вот такое надворье нас, дороженькие, чакая тягом ближайшего уикенду. Робите высновы, коли будете плановать свои перемешкания. Good day of spring, we never has an alone. Протягивай на вечеровый эфир.

Олесь Беляски выступил на Нобелевской конференции у Осло. У Барнавичах прошли черговые учения по спынению массовых беспорядков. Конкурс «Экспелитбрес» чекает белорусских авторов, тем лику с подляши. Про это и дальше новины, про 4 хвилины расскажет Ганна Шайковская. Дочекаемся разом.

0: Ах, битва в Украине вырашается лёс не только Украины, а и всей Европы. Белорусские демократичные силы формуют специализованное подразделение роту беспилотников с комплексами Middle Strike. Как отзначил представник объединения переходного кабинета по обороне и национальной безопасности Вадим Кабанчук, она створяется тому, что погроза выкористания России и территории Беларуси для военной агрессии и напада на европейский регион остается реальной.
1: Нам загрожает зараз Российская Федерация, которая мкнется за все эскалировать и поширить конфликт на краины Европы. В России уже идет мобилизация, она тривает несколько месяцев, она прихована. А Беларусь будет выкористана те, как плацдарм, те базы, как кажут войсковые, подскока для аккумуляции ресурсов, живой силы. А махчима навод они примусят Лукашенко заденечать свои збройные силы.
0: Одночасово Вадим Кабанчук попереджвае про прикметы прихованной мобилизации, якая по аналогии с оккупованными территориями Украины можно закрануть и Беларусь.
1: Хлопцев, которые могут потрапить под мобилизацию, им я раю покинуть Украину, потому что, ну, лепе некий час не пожить дома, да, чем тебе загребут в армию и еще примусят выконывать там чужие планы, рискуя своим житем и житем других людей. Само населенство зрозумело. Будем сподеваться на то, что этот кризис не вельми мощно закраняет нашу Украину.
0: Вадим Кабанчук подкресливает, что империя не шкодует людей и в выпадку военного кризиса может начать примусово забирать мужчин на фронт в якости гарматного мяса. На традиционный фестиваль «Ляльки над днем» нам приедут коллективы только из Азии, России, Китая и Узбекистана, пишет «Городзенская правооборона». Фестиваль пройдет 16 по 20 вересня. Планируется, что он объединяет 150 представников театрального мастерства из названных стран, а так само Беларуси. А ни в одного коллектива из Европы в городню не приедет. Культурные связи белорусских городов завязаны зараз выключно на Азию и Африку. Усяго планируется 14 театральных коллективов. Организаторами фестивалю выступают управление культуры Городзенского облвыканкому и Городзенский областный театр «Лялек». Замежжа. Колькасть беженцев у Немеччины в первом полугодии скоротилась на 20 тысяч. Теперь в Украине проживает около 3,5 миллиона беженцев, как поведомляет газета «Ное Оснабрюкер Цайтунг» со посылкой на отказ федерального уряду на запит парламентской фракции левой партии. Причинами скорочения стали депортации, отъезды и отримание громадянства. А кроме того, протягнулась тенденция до снижения колькости новых беженцев из Украины. У червені по предоставлению обороны в Немеччине звернулись не сполна 4 тысячи громадян Украины. С уликом того, что за первые полгодия был зафиксован отъезд больше за 31,5 тысячи украинцев, чистый прирост колькости украинских беженцев у Немеччине склав усяго амаль 21 тысячу человек. Для порівняння, тягом минулого года чистый прирост колькости беженцев из Украины склав 88 тисяч чоловік. Тепер у Німеччині проживає каля 1,350,000 українських біженців. Наші новини доступні так само на сайті racja.com та у наших соціальних сітках. Черговий інформаційний випуск прес годину.
2: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сегодня вечером на нашем белорусско-польском помежже панует первоважно облачное надворье. Зараз температура поветра от плюс 16 до плюс 18 градусов, махчима невеликие опадки в регионе. Ветер поуднево-заходний умеренный от 5 до 10 метров за секунду. Температура ночи чекается от 13 до 15 градусов тепла, чекается в облачное надворье, махчима невеликие дожжи. Температура поветра завтра днем в складе от 19 до 21 градусов со знаком плюс. Синоптики прогнозуют невеликие опадки, атмосферный тиск истотно не изменится.
2: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ.
4: Вітаю, шановні, сьогодні 4 вересня, п'ятниця. Щиро жадаю, каб вечоровий час перед вікендом виключно приємні емоції подарував, виключного видатного настрою. Всім жадаю Білоруська Радіо Рація. Я Кирил Малаховський в студії. Як завжди, ви слухаєте Радіо Рація. І особливе привітання усім тим, хто зараз за стерном знаходиться.

0: радио «Рація».
1: «Рація». Уздовж поделенной Беларуси. Наши корреспондентки вандруют по довоенной белорусско-польской межи.
2: Привитание из Клецка. Клецк, Клецок, как его называют местные, ведет свою историю с 12-го стагодия. А в 16-м стагодзе тут жив і працаваў Сымон Будны. Пасля 1921 года Клецк вошел у склад міжваеннай Польши. С Клецком вельмі тесно связаны Радзівілы и Вайніловичы.
3: Клецк это город, який стагоддзями знаходзіўся у тені своего суседа Нясвіжа. Хоць і мае не менш цікавую гісторію.
4: Нам крышечку крыўдна за того, что у Нясвіж едуць, потому что там замок захаваўся, а у Клецку нема. Хотя не горшы замок, есть под Клецком в 10 километрах. Радзівілы, когда будовали, ремонтовали замок у Нясвіжыны, побудовали каля Клецка, яны жили тут. И камень Марии захавался, Марии Дысты Костыляны, она заложила там парк. У нас, у Клецку, 10 километров от Клецка, заложила там парк. И по сегодняшний день там камень Марии де Костылян лежит еще. Парк уже заросший, вековые древы есть. Некоторые из них заховались. Ну, а замок не заховался так, как у Нясвіжы. Потому что у Нясвіжском замке был санаторий, колесе, да? А у нас был консервный завод. Вы ведаете, что завод и санаторий – это по захованности разные. А город у 16-м стагодзе переходит Миколаю Радзівілу Чорному. Бона Сфорца его подаровала. Наш князь Миколай Радзівіл Чорний, князь Клецка. И он сюда Будного запросил. Не у Нясвіж, а у Клецку Сымон Будны працавал. И книжку свою, катехизис, написал у Клецку при костеле Святой Троицы. А типографию построил, побудовал у Нясвіжы. И тогда Сымон Будны пошел пешком до Клецка. Ну, тут недалеко, 17 километров. Пошел типографию працавать у Нясвіжы. А починалося все это с Клецку, разумеете? Однако у нас сегодня ничего не заховалося. Вот, поэтому тут Радзівіловский город. Радзівіловский город наш. Костел Святой Троицы. Николай Радзівіл Чорний. Помянувшись чорний. І він отобрав у католіку. Ну, не зовсім так отобрав, але назначив на посаду міністра, або посада така була міністра, назначив Симона Будного і посадив його в костюлі Святої Троїці, каб він працював, писав книги свої. Ну, ось він першою катехізісно заховалася, і «Оправдання грешного чоловіка перед Богом», друга книжка, але шкода, що тільки титульний ліст заховався. Сама книжка не заховалася. Зараз той місце, де був костюль, і оно заховалося, але розбурене. Розбурено в 44-му році, коли німці відступали, вже визволення Білорусі було, а німців, і вони його розбомбили, знищили. Там стоїть частка стіни, і, ну, руїни і фундамент. А де та костіл у Святої Троїці? Тільки у Клецку, тільки у Клецку. А вже надруковані були, і вони у нього свіжі у типографії. А писав він менавіто тут при костілі Святої Троїці.
2: І от у тих восточних Макранах там був будинок Едварда Ваніловича Майонтак. Там костіл побудований і церква православна вибудована. То ще з конюшлі сталися столбики стоять, більш нічого. Церковка розвалюється. Костіл у 53-му году розбив председатель сельсовета. І там той замок його, так перший раз ми їздили, то, ну, половина частично не накрыты, там накрыты, там деревцы росли, мы их высекли в середине. А уже другие же приехали, то уже порезал кто-то бельки, вот эти, которые перекрытия робятся. И они такие смолистые, что тут столько опилочка улежала, смола пахнет, как зашли, уже бальки повырозали себе.
5: Это панское здание, твое, это великий там хвост конюшни, что не догорели. То панское, это червоное все, давнейшее. И оно не должно раскидаться, пока оно само не рассыплется. Его не разрешают. Ну так уже ж там туда аллейку были сделали, я сегодня еще помню. Поездок бегал, и спирт возил, и ту сторону было завернуто. Уже, вот у чем, конечно, возили этот спирт отсюда. Ой, то кто мужики были такие, как вот сегодня, как мы говорим, я алкаши, да. Да ходи, да то черпали у канавчик, разольется уже. Ну, нужен черпать тот спирт. Ой, было интересно. А тут, как уже, как вот дорожка идет, вот отсюда завернуто. Цветами засажено. А цветы были такие, вот это же белые бубки, я не знаю, как называется, вот коля клуба шатов есть, всякие, всякие. Ну, красотища была от души. Вот тут было весело и хорошо. То я что-то тут 30 год живу, я жила в Макранах, а все равно за мамой ходила на работу, ходила, примали. Гэта канюшня вже прибудована, наша Польща прибудували, гэту старую згарила. А то червоне високе здання, гэта все панське стоїть. У там, де високе спір знали, а тут сюди вже розсипано, сам же пан з панею. І пані була худенька, за мене худіша була, і нижча була ще така, але була вона гостра вельми. О, была она такая. О, а дальше поехала она, поехала. Уже пан думал, что поехала она, поехала. Взяла, вернулась, чего она вернулась. И вот туда еду, по левой стороне. Забили ее, изнасиловали. И голая, как мама родилась, лежала. Ну, вот подобрали люди, зарабили, скрутили, на коника завезли. Туда под дубники, под острове, что там похоронили. И там стоит памятничек. Мы ездили с Ниной до Кухарчика, глядели. Написано «Пани Ванилович».
1: Радио Рация вандруе под довоенной белорусско-польской мяжи.
0: Это Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.

98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берестяды, Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 4 вересня 1963-го народились два довольно ведомых музыки. Бобби Джарзенбек, американский бубнач, ведомый по праце с Себастьяном Бахом, Робом Хелфордом, гуртами Iced Earth, Demons and Wizards, да и иншими. И у той самый день убачил свет Сами Яфа, финский музыка, наибольш ведомый у якости бас-гитариста гурта Ханой Рокс. Добрая нагода послухать одразу две песни. Спочатку Хелфорд с уделом Бобби Джарзенбека, а потом Ханой Рокс с Сами Яфой. We'll be right back.

Напрыканцы программы некалькі больш-менш прыкметных музычных ці каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на 4 верасня ў самыя розныя гады. У такий ж день 1841-го немецкий поэт Август Генрих Гофман фон Фалерслебен представил написанную им песню «Deutschland, Deutschland, über alles», якая стала гимном Германии. Словы были покладены на австрийский имперский гимн Гайдена. 4 вересня 1962-го Beatles почали працу у студии над своим першим синглом. Першими песнями стали «How do you do it?» «The love me do». А у такий ж день 65-го Beatles с песней «Help» у 9 раз поднялися на вершиню американского хит-параду. 4 вересня 1983-го Фил Лайнот адыграў свой апошні сумесны з гуртом Thin Lizzy концерт у Нюрнбергу, Германія. У такий ж день 1995-го гурт Radiohead записав песню «Lucky» для зборника «Help», усе прибытки ад якого пайшли у допомогу боснійським дітям. Акурат гэтай песней мы і развітаемся. Тримайтеся!

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация Кроп.ком.